0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы. И пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по его делам, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Знаете, что нетленным серебром или золотом вас выкупили на свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка. Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении времен».

0: о человека и не имеет эквивалента у животных. Привет, с вами Катя. И я к вам, как всегда, с интересными фактами. Да, вера в Бога, как в конце концов доказали ученые, глубоко укоренена в глубинах нашего мозга. То есть человек буквально запрограммирован на религиозный опыт, хотя может его игнорировать. Не об этом ли писал и апостол Павел, говоря, что даже у язычников закон Божий записан в сердцах. Так что прислушивайтесь к своему сердцу и не игнорируйте Божий голос, звучащий в нем. Это «Свободное радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр Лысенко, пресвитер город Мурманск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Был молодым человеком, был поиск ответа на вопросы жизненные, для чего живу, кто я вообще. Однажды встречался с Евангелием.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я обрел мир сердца, у меня есть твердая позиция жизненная. Ну и, наверное, это тот плацдарм, где я могу реализовать служение другим людям.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь стоит посещать обязательно, чтобы узнать Божие откровение, Божью волю о себе, о том, чтобы понять, для чего ты здесь, на этой земле. Все это можно услышать только в церкви.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься и ты, и дом твой».
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

ничего не думай и не делай без цели по Богу, ибо бесцельно путешествующий напрасно тратит труд. Марк, подвижник.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Садоводство. Сказано же, что надо посадить дерево. Кому дерево, а кому целый лес. 2, 5, 6. Я же не дачник какой-то, я Соломон. Если сажать, то грандиозно, великие дела. Садоводство – очень интересная сфера деятельности. Тут тоже своя специфика. Взять, к примеру, виноград. Столько сортов, и у каждого свои капризы, их выведение, вкусовые особенности, назначения. Это на изюм, это на вино, это для еды, белый, черный, розовый. Обрезка – искусство, которое надо освоить. Плодовые деревья. Виды, сорта, саженцы, прививка, выращивание, лечение. Из деревьев можно насадить замысловатые аллеи. Поскорее бы выросли и начали плодоносить. Так, а рощи надо орошать. Нужна вода, много воды, 2-6. Водоемы! Живем мы в Израиле, между прочим. Вода тут не везде, и в условиях нашей гористой местности провести каналы – это вам не окопы рыть. Настоящая наука, точные расчеты. Работка как раз для моих мозгов. Здесь тоже свои нюансы, тонкости. Аж руки чешутся от нетерпения наворотить на века. Надо много рабочей силы, рабов. Это не проблема, для дела найдем сколько нужно. Внимание! Я архитектор, художник, дизайнер, режиссер, дирижер. Я творю! И, наконец, первый еще небольшой, но урожай. Я в полном восторге. Вот такие малюсенькие саженцы же были, а теперь вон как вымахали. Выглядываешь из окна, а там зеленые узоры плодовых аллей. Моя работа. Проект подошел к концу. С утра бегу скорее смотреть свои сады. Как там дела? Хожу, все осматриваю и чувствую удовлетворение. Красотища! А я неплох. Срываю персик, ем с удовольствием, причмокиваю. Вот это жизнь. Теперь я смогу всегда здесь гулять среди этой красоты. Вот тебе абрикосовая аллея, яблочная, апельсиновая, мандариновая, грейпфрутовая. И завтра здесь буду гулять, и послезавтра. Но кто не захочет иметь свой собственный фруктовый сад? Тем более, что за ним ухаживают другие. А вот в этой тихой тенистой аллее можно поставить беседочку и размышлять. Я буду здесь составлять свои притчи. Ну что же, дом построил, причем не один. Дерево посадил, тоже не мелочился. Но время идет, и срабатывает тот же самый подлый механизм привыкания. Уже поймал себя на том, что проходил по любимому саду и даже не заметил. Механически посидел в беседке, а мысли были где-то далеко. Также гуляю здесь иногда, но уже без первоначального энтузиазма. Сады меня тоже обманули. Но почему эта радость не длится? Почему удовлетворение, которое было в начале, куда-то девается? Ну вот же, стоит красота, ни у кого такого нет, только у меня. И месяц назад я аж визжал от восторга. А что теперь? Привык. Опять привык. Все вещи надоедают. 1.8. И опять эта мерзкая тоска, скука и страшные мысли, подозрения о бессмысленности того, что я делаю.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора будет связана с отрывком из Евангелия от Марка, 9 главы. В этой главе описана история исцеления одного человека, отец которого пришел за помощью к Иисусу Христу. Этот отец искал исцеление для своего сына на протяжении долгого времени, обращаясь в том числе и к ученикам Иисуса. Но, к сожалению, исцеление так и не происходило. И вот он обращается к самому Иисусу Христу, на что тот отвечает отцу: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Прежде чем исцелить этого человека, Иисус напоминает, что основанием для такого исцеления будет вера. На что отец очень искренне отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так часто мы встречаемся с Божьими обещаниями или с Божьими призваниями, в которые с первого взгляда нам довольно сложно поверить. В силу житейского опыта, в силу наших страхов, сомнений и переживаний. Но удивительно, что в этой истории мужчина имеет очень откровенный диалог с Иисусом. Он не скрывает свои сомнения, он не скрывает свои переживания. Он, напротив, просит Господа укрепить его веру. Наша вера – это не что-то, что мы получаем с рождения. Наша вера – наша уверенность в Бога. Это результат хождения со Христом. Подобно нашей возрастающей близости со Христом, по мере времени, которое мы проводим вместе с Ним, по мере испытаний, которые мы проходим с Ним рука об руку, также и наша вера возрастает вместе с ней. На протяжении всего Писания мы видим персонажей, которые проявляли свою веру в Отца Небесного. Мы видим людей, которых мы называем мужами веры. Однако, если обратить пристальное внимание на их жизни, то мы увидим, что у многих из них также возникали периоды сомнений. Были периоды, когда они не были уверены в себе, они не были уверены в том, что дождутся или увидят исполнение тех обещаний, который дал Бог. Однако, несмотря на свои сомнения, они продолжали делать шаги веры, верности, пребывая в обетованиях Божьих. И результатом такого хождения с Господом становилась крепкая вера и удивительные события. Читая Слово Божие, мы видим Моисея, который не был уверен в себе. Мы видим его как человека, который не до конца был уверен, что Бог сотворит именно через него спасение для Израиля. Тем не менее, мы помним этого человека по сей день как человека, через которого обильно трудился Господь. Мы читаем истории Давида, мужчины, которого Бог называет мужем по сердцу Господа. Однако, читая псалмы, мы не раз можем встретиться с тем, как Давид изливает свое сердце перед Господом, переживая о том, чего он не видит. Мы видим с вами Гедеона, через которого Господь творит спасение для Израиля. Однако Гедеон испытывает Бога и несколько раз просит себе знамения. Удивительным является и реакция Господа, которая не карает детей своих за сомнения, а напротив, делает шаги навстречу, укрепляя их веру. Пускай наше хождение со Христом будет подобно жизням этих персонажей. Пускай мы не всегда будем понимать все планы Божьи на нашу жизнь. И пускай иногда в нашей жизни будут сомнения. Но пускай же эти сомнения не будут поводом для того, чтобы потерять уверенность во Христе. Пускай же эти испытания станут для нас лишь местами роста и укрепления нашей веры и уверенности в Господа Иисуса Христа. С вами был пастор церкви, часовни на Голгофе, Игорь Стеклов.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Говорю вам, за всякое пустое слово ответят люди в день суда. Потому что словами своими будешь спасен, и словами своими осужден».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Томак Олег Валентинович, старший пресвитер Пензенской области, Республики Мордовия.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я слышал Евангелие еще в детстве от верующих бабушки и дедушки, которые были христианами. Они поклонялись Богу и говорили мне об Иисусе Христе. Но жизнь моя сложилась так, что я вырос в семье неверующего человека и стал неверующим человеком, отвергал Бога. И уже будучи взрослым человеком, самостоятельным, в руки мне попало Евангелие, Новый Завет. И прочитав Новый Завет, Слово Божие коснулось моего сердца, глубоко коснулось моего сердца. Прочитав его, многое я не понял, но понял главную мысль о том, что я живу неправильно, и мои взгляды на жизнь, на этот мир, на людей, на себя неправильные. И правильные взгляды – это те, которые в Священном Писании, в Новом Завете, в Евангелии. Это то, чему учил Иисус Христос. Это повлияло на меня. И потом в процессе уже нескольких лет происходило осмысление этих истин. И в конце концов я уверовал.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: В практической жизни то, что я христианин, дает мне все. Потому что изменилась моя жизнь. Я познал Господа, я познал в Нем жизнь, вечную жизнь. Я счастливый человек, потому что я знаю, для чего живу. Я знаю, как нужно жить. Жить нужно с Богом. Я счастливый семьянин. У меня прекрасная семья, прекрасная жена. Я знаю, чем мне заниматься. И я радуюсь от того, что я имею в Боге, в Иисусе Христе.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь нужно посещать для того, чтобы поклоняться Богу. Потому что сам Господь заповедовал, чтобы мы посещали церковь, чтобы там поклонялись Ему, служили, чтобы в церкви мы молились Богу, чтобы в церкви мы слушали наставления Божьего Слова, чтобы в церкви мы способны были служить другим верующим, таким образом выражать свою веру и проповедовать Евангелие в церкви также точно.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Наверное, Иоанна 3:16. У меня все стихи любимые, замечательные. Я очень люблю проповедовать по всему Писанию и проповедую по книгам, стих за стихом. Любимый стих Евангелия от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь

0: Воронкова Ольга, почему я говорю тебе о Боге? Потому что я тебя люблю. И хочу, чтобы ты в земной дороге к Богу направлял стезю свою. Я хочу, чтобы ты не заблудился в сложных лабиринтах бытия. С Господом хочу, чтобы примирился. За тебя болит душа моя. Я хочу, чтобы сердцем ты поверил. Бог тебя так сильно возлюбил. За тебя Он умер. Тебе двери в свое царство жертвой открыл. За тебя молюсь я днем и ночью. Со слезами Господа молю. Чтобы просветил Он твои очи светом, осветил стезю твою. Чтобы возлюбил ты Слово Бога, в сердце Его истину принял. И всегда в своей земной дороге истины знамена поднимал. Почему я говорю тебе о Боге? В разум твой настойчиво стучу. Скоро смерть прервет мои дороги. В небеса я к Богу улечу. Полечу я к Богу белой птицей, оторвусь от суеты земной. Вновь на землю мне не возвратиться. Встретиться в раю хочу с тобой.
1: Свободное радио.

0: притчи Соломона.
1: Помнит праведник о правах бедняков, а нечестивый в них и не вникает.

Привет, друзья! С вами Катя. Радуемся маленьким радостям. Ведь когда-нибудь, посмотрев назад, мы поймем, что именно они и были самыми настоящими радостями. Это «Свободное радио».

0: Я не представляю, как бы сейчас я жила, если бы не Господь в моей жизни.
1: В наш город Таню привез муж. Они были счастливой парой.
0: Я считала, что я звезда, а вот он меня привез.
1: Но их счастье продолжалось всего 5 лет. Однажды Танин муж не проснулся.
0: На самом деле, когда умер муж, оказалось, что я не звезда и вообще никто здесь. И ничто. И звать меня никак. Вообще приезжий. Оказывается, я ноль была.
1: Как часто бывает в нашей жизни, пока ты счастлив, у тебя множество друзей, а когда времена омрачаются, ты остаешься один. Именно так получилось и у Тани.
0: Друзья стали врагами первыми, потому что когда ты живешь с мужем, и определенно у тебя друзья, положение, уважение не к тебе даже, ты думаешь к тебе, к мужу, и как бы не могут задеть тебя, потому что он щит, он охрана.
1: Теперь Татьяне надо было становиться щитом и охраной для своей 4-летней дочки. А в душе нескончаемая боль и обида.
0: И вот, честно говоря, мне снился такой сон. Вот стоит мать Марии, это стол обыкновенный, деревянный. Вот я стою, сижу за этим столом, подходит мне женщина, и она мне говорит: знаешь что, Тань, ты не волнуйся, все будет по-божьему. И все, я встала, и я была уверена, что это было от Господа слово.
1: Потихоньку жизнь наладилась. Таня переехала на другую квартиру, устроилась на работу в киоск, и все было бы ничего, если бы не новая беда.
0: В одну ночь просто обливают меня бензином и поджигают. То есть бьют стекло там и меня прям, лично меня поджигают.
1: Таня помнит, как бежала и кричала. Многие люди наблюдали за этой трагедией с балконов, но никто не вышел.
0: Я просто помню, бегу, вообще горю, я знаю, у меня просто наступил шок, я знаю, что все, я догорала. Сейчас вот там 10 секунд, 15 человек сгорают полностью вообще. И я это точно определенно понимаю. И вдруг в этот момент просто вот снег лежит. Вот именно в этот момент, в этом районе, в этом месте пошел дождь сильный, прям ливанул он на меня. И он затушил.
1: Она сама вызвала милицию и скорую. А потом были долгие годы лечения.
0: Я просто вспоминаю, как у меня в мыслях было покончить жизнь самоубийством. И просто был вот единственный такой, вы знаете, не голос, я не скажу, что голос я слышала или еще что-то. Вот что, вот потерпи, вот все это пройдет. Не благословлю, если ты покончишь жизнь самоубийством. Почему-то так вот четко это проходило, это, что вот боялась.
1: Но Таня понимала, что ей оставалось жить совсем немного. С глаз словно спала пелена. И было какое-то необъяснимое чувство. Она ощутила особую любовь к людям, будто это была уже не она. Ведь так любить может только Бог.
0: Я вспоминаю вот эту любовь. Я на них смотрела, я их так всех любила. Не знаю, может быть, это ощущение только перед смертью, когда человек, знаете, понимает, что все, вот они прошли в твоей жизни, и эта жизнь прошла. Это было вообще необыкновенное ощущение. Я на них смотрела, я их любила. Вот искренне, с такими, какие они есть, с их недостатками, с их, ну, какими-то достоинствами. Вот знаете, каждую их мелочь вот любила.
1: Таня лежала в реанимации. И в один момент она почувствовала, что смерть подошла совсем близко. Она стала задыхаться.
0: Я просто поняла, что я просто умираю. Знаете, я просто сняла все руками, вот себя там, вот кислород, все, думаю, что мучиться. Еще сознание видно было во мне, и я подошла ко мне, ну, медсестра, санитарка, так потрогала, все, собирайте в морг ее. И я это все слышу, мне было все равно, дочь, мама, там все. У меня был только разговор с Господом. И я говорила: Господи, там, ну где-то у порожка у твоего, только с тобой, Господи, вот только с тобой. Потом у меня просто переключилось все это сознание, и я сказала: ну есть еще один вариант. Если вот сейчас я выживу, я просто посвящу ребенка тебе. И знаете, произошло такое чудо произошло. Я видела хрустальный огромный шар. И вдруг он начинает вот так трескаться. Я думаю, вот какая она смерть? Вот тишина или как-то? Вот все это в сознании быстро проходило. И вот этот шар начал вот так трескаться в разные стороны. И оттуда как будто потоки воздуха пошли. Вот чистого кислорода у меня. И я помню, когда я только это сказала, что я посвящу ребенка тебе, Боже. И вот это произошло. И вдруг вот санитарка, помню, она закричала: назад, назад, везите ее назад, она задышала. И меня повезли назад.
1: Таня выжила благодаря Богу.
0: Я точно знаю, когда Бог тебе даст последнюю минуту в сознании быть, вот последнюю минуту перед смертью, это милость Божья, просто милость Божья.
1: А еще Татьяна сдержала свое обещание. Теперь ее дочь также уверена, что есть живой Бог, который спас ее маму и до сих пор находится рядом, любящий, всемогущий, небесный Отец. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре». С вами была Ольга Милтенис. До свидания.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Сергей Журавлев.
1: Сегодня я хотел бы прочитать для вас из послания к Ефесянам апостола Павла из 3 главы, и я начну с 8 стиха. Павел говорит о том, что ему, наименьшему из всех святых, была дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известное через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе. Павел говорит о тайне. Он в этом послании пишет о том, что это великая тайна. Тайна, которая была сокрыта в Боге до определенного времени. Не предыдущее поколение, не даже ангелы, как говорит Библия, которые пытались проникнуть в эту тайну, они не могли, потому что эта тайна, она была осуществлена в Боговоплощенном Христе. И поэтому для нас эта тайна открыта. И эта тайна в том, что мы стали Его народом, мы стали Его церковью. И Павел говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотой Божьей. Как церковь мы нуждаемся в друг друге, чтобы нам исполниться полнотой Божьей. Мы нуждаемся друг в друге. Мы есть один народ, одна церковь. И давайте мы будем вместе продолжать служить, молиться друг за друга, благословлять, помогать. Пусть Бог благословит вас.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Свободное радио. Выбирай настоящее.
1: С надеждой, руки в небеса, как малы по-прежнему, верю в чудеса, все еще прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Петра.
3: Близится конец всему. Так будьте разумны и трезвы, и тогда вы сможете молиться. И прежде всего любите друг друга от всей души, потому что любовь покрывает множество грехов.
4: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Известно ли что-нибудь о местонахождении
1: были
0: тела?
1: Были ли очевидцы воскресенья?
2: Скажите, правда ли, что тело исчезло?
0: Правда ли, что жена прокуратора каким-то образом причастна к этому делу?
2: Ну,
0: правда ли то, что родитель сказал свое возмущение?
2: Скажите, в каком месте захоронено тело?
3: Прошу тишины. Меня зовут Абинадр. Я римский сотник, находящийся на службе у прокуратора Понтия Пилата. Прокуратор попросил меня сделать короткое заявление для прессы. Еврейский равви, некто Иисус из Назарета, 3 дня тому назад был казнен через распятие на кресте. Его тело было положено в гробнице одного из его учеников сразу после смерти. Сегодня утром, незадолго перед рассветом, тело, по всей видимости, было украдено последователями равви, чтобы впоследствии представить отсутствие тела как доказательство воскресения, о котором незадолго до смерти предсказывал сам равви. На данный момент нам ничего не известно о местонахождении тела. Как только что-нибудь прояснится, мы немедленно придадим это огласке. Это все на данный момент. Спасибо за внимание.
1: Господин Абинадр, а правда ли то, что на самом деле Иисус еще не был мертв, когда его сняли со креста?
3: Прошу прощения, я не готов сейчас отвечать на ваши вопросы.
0: Но, господин Абинадр, это простой вопрос. Просто скажите, был ли Иисус уже мертв, когда его тело положили в гробницу?
3: Да, он был мертв. А теперь, если позволите...
0: Откуда вам известно об этом?
3: Потому что я отвечал за проведение казни.
0: Вы не ответили на вопрос.
3: Когда римский сотник отвечает за проведение казни, у него только одна задача – убедиться в том, что прежде, чем преступника снимут с креста, он мертв. Никаких сомнений в его смерти и быть не может.
1: А правда ли то, что, предвидя похищение тела, у гробницы выставили охранников?
3: Я уже сказал, я не готов отвечать на ваши вопросы.
4: А разве не вы возглавляете охранное ведомство прокуратора, господин Абинадр?
3: Да, я возглавляю, но...
4: Из этого следует, что если у гробницы была выставлена охрана, вы имеете к этому непосредственное отношение?
3: Да, я имею к этому непосредственное отношение.
1: Так была ли выставлена у гробницы охрана или нет?
3: Да, мы поставили охрану и запечатали вход в гробницу. Это все, что я могу сказать на данный момент. Позже мы проинформируем вас о...
0: Господин Абинадр, каким образом гробница была запечатана?
3: Мы закрыли вход в гробницу большим камнем, а затем по краям. Запечатали вход горячим воском. Спасибо за внимание. А теперь, с вашего разрешения, я...
1: Господин Абинадр, сколько весил тот камень?
3: Примерно тонну.
4: Тонну?
3: Теперь, с вашего разрешения...
0: Господин Абинадр, значит, для того, чтобы последователи Иисуса могли украсть тело, им нужно было не только справиться с вооруженными солдатами, но и сдвинуть тот камень.
3: Сейчас нам не совсем ясно, каким образом последователям Иисуса удалось украсть тело. Мне просто сказали, что это они.
4: Получил ли кто-нибудь из охранников увечья?
3: Нет. Насколько мне известно...
1: Вооруженные солдаты не оказали никакого сопротивления?
3: Мне сказали, что солдаты уснули.
0: Господин Абинадр, какое наказание ждет солдата, уснувшего во время караула?
3: По закону Рима... Такое нарушение карается смертной казнью.
4: Можно ли поговорить с охранниками до того, как их казнят?
3: Нет, сейчас это невозможно. Охранники переведены в другой гарнизон в Кесарии. На этом я прошу прощения, но я должен...
0: То есть вы хотите сказать, что вместо того, чтобы подвергнуть охранников наказанию, их просто переводят в другой гарнизон?
3: Это не зависело от меня. Прокуратор так решил.
1: Не потому ли прокуратор отказался от участия в пресс-конференции?
3: Насколько мне известно, прокуратор плохо себя чувствует.
0: Господин Абинадр, правда ли, что примерно в то время, когда тело было украдено, в округе наблюдало землетрясение?
3: Да, насколько мне известно.
0: То есть вы хотите сказать, что во время землетрясения солдаты лежали и мирно спали?
3: Именно так мне и сказали, да.
0: Вы ведь верите этой истории не больше, чем мы, правда, господин Абинадр?
3: Прошу прощения, я просто человек на службе. И я не имею права высказывать свои религиозные убеждения.
1: Господин Абинадр, а правда ли то, что когда Иисус был жив, он исцелил вашего слугу, который был парализован?
3: Это правда, да. Но я не вижу никакой связи между...
1: А какие медикаменты использовал Иисус?
3: Он не использовал никакие медикаменты.
1: Как же он исцелил его?
3: Он просто сказал слово, и тот час солдат был исцелен.
4: Вы хотите сказать, что Иисус даже не прикоснулся к больному?
3: Нет. Он был на другом конце города.
4: Господин Абинадр, вы верите в то, что Иисус Сын Божий?
3: Я не имею права высказывать свои религиозные убеждения.
5: Господин Абинадр, религия тут ни при чем. Судя по тому, что вы сказали, нам труднее поверить в то, что тело украли, чем в то, что человек, совершавший такие чудеса, мог на самом деле воскреснуть из мертвых.
3: Я прошу прощения. Я должен идти.
6: Господин Абинадр, вы христианин?
5: Скажите, когда вы первый раз встретились с Иисусом?
6: Господин Абинадр, как вы стали христианином?
5: Могу ли я взять интервью у слуги, которого исцелил Иисус?

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Приятна тебе праздность, но горек конец ее. Изнемогаешь, работая, но возвеселишься впоследствии. Ефрем Сирин.
1: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

0: Деньги как навоз. Если их не разбрасывать, от них будет мало толку. Фрэнсис Бэкон.
1: Свободное радио.
2: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3:5-6.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

Мы грешим словом, и когда молчим, а надо бы говорить, и когда говорим, а надо бы молчать. Саади, иранский поэт.

0: 41-й псалом. «Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Душа моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и пред Богом предстану? Слезы были мне пищей и днем, и ночью, когда постоянно говорили мне, где Твой Бог? Сердце мое болит, когда я вспоминаю, как ходил в многолюдстве к Дому Божьему, в шествии народ предваряя, ходил в праздничной толпе с криками радости и хвалы. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога. Душа моя унывает во мне, поэтому я вспоминаю Тебя с земли Иорданской, с высот Хермона, с горы Мицар. Бездна бездну зовет шумом Твоих водопадов, все волны Твои, все Твои валы прошли надо мною. Днем Господь являет мне свою милость, ночью я пою Ему песню, молитву Богу моей жизни. Скажу я Богу, моей скале, почему Ты меня забыл? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Как от раны смертельной страдает плоть, когда враг надо мной издевается, каждый день спрашивая меня, где Твой Бог? Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

Здравствуйте, друзья! Разрешите вас приветствовать на волнах свободного радио. Меня зовут Наташа Романцова. Зачем я сюда пришла? У меня на это масса причин. Одна из главных – это вы. Вдруг вам сегодня еще никто не говорил, что вы сами по себе чудо. Вы чудно сотворены. Господь знает вас от самой утробы матери. И поверьте, очень многое в этом мире задумано для и ради вас. А теперь музыку свободного чуть громче и вперед по жизненному пути. Всем хорошего дня!

0: Стих дня.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих.
0: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора будет связана с отрывком из Евангелия от Марка, 9 главы. В этой главе описана история исцеления одного человека, отец которого пришел за помощью к Иисусу Христу. Этот отец искал исцеление для своего сына на протяжении долгого времени, обращаясь в том числе и к ученикам Иисуса. Но, к сожалению, исцеление так и не происходило. И вот он обращается к самому Иисусу Христу, на что тот отвечает отцу: «Если сколько-нибудь можно можешь веровать, все возможно верующему». Прежде чем исцелить этого человека, Иисус напоминает, что основанием для такого исцеления будет вера. На что отец очень искренне отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так часто мы встречаемся с Божьими обещаниями или с Божьими призваниями, в которые с первого взгляда нам довольно сложно поверить. В силу житейского опыта, в силу наших страхов, сомнений и переживаний. Но удивительно, что в этой истории мужчина имеет очень откровенный диалог с Иисусом. Он не скрывает свои сомнения, он не скрывает свои переживания. Он, напротив, просит Господа укрепить его веру. Наша вера – это не что-то, что мы получаем с рождения. Наша вера, наша уверенность в Бога – это результат хождения со Христом. Подобно нашей возрастающей близости со Христом, по мере времени, которое мы проводим вместе с Ним, по мере испытаний, которые мы проходим с Ним рука об руку, также и наша вера возрастает вместе с ней. На протяжении всего Писания мы видим персонажей, которые проявляли свою веру в Отца Небесного. Мы видим людей, которых мы называем мужами веры. Однако, если обратить пристальное внимание на их жизни, то мы увидим, что у многих из них также возникали периоды сомнений. Были периоды, когда они не были уверены в себе, они не были уверены в том, что дождутся или увидят исполнение тех обещаний, который дал Бог. Однако, несмотря на свои сомнения, они продолжали делать шаги веры, верности, пребывая в обетованиях Божьих. И результатом такого хождения с Господом становилась крепкая вера и удивительные события. Читая Слово Божие, мы видим Моисея, который не был уверен в себе. Мы видим его как человека, который не до конца был уверен, что Бог сотворит именно через него спасение для Израиля. Тем не менее, мы помним этого человека по сей день как человека, через которого обильно трудился Господь. Мы читаем историю Давида, мужчины, которого Бог называет мужем по сердцу Господа. Однако, читая псалмы, мы не раз можем встретиться с тем, как Давид изливает свое сердце перед Господом, переживая о том, чего он не видит. Мы видим с вами Гедеона, через которого Господь творит спасение для Израиля. Однако Гедеон испытывает Бога и несколько раз просит себе знамения. Удивительным является и реакция Господа, которая не карает детей своих за сомнения, а напротив, делает шаги навстречу, укрепляя их веру. Пускай наше хождение со Христом будет подобно жизням этих персонажей. Пускай мы не всегда будем понимать все планы Божьи на нашу жизнь. И пускай иногда в нашей жизни будут сомнения. Но пускай же эти сомнения не будут поводом для того, чтобы потерять уверенность во Христе. Пускай же эти испытания станут для нас лишь местами роста и укрепления нашей веры и уверенности в Господа Иисуса Христа. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Игорь Стеклов.
0: Настройся на хороший день. Свободное радио. Я

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он сам полюбил нас и послал Сына Своего как искупительную жертву за наши грехи. Любимый, если Бог так полюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и Его любовь в нас достигла совершенства.

Доброе утро – это не время суток. Доброе утро – это состояние души. Добрый день – это не время суток, это состояние души. И добрый вечер – да-да, не время суток. Добрый вечер – это состояние души. Так что добрый день, доброе утро и добрый вечер. Разбирайте, кому что нравится, ведь вы на свободном –

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Иисус, утомленный дорогой, присел отдохнуть у источника. Было около полудня. Пришла самаритянская женщина набрать воды. «Дай мне напиться», — говорит ей Иисус. Его ученики ушли в город купить еды. «Как? Ты иудей? Просишь у меня, самаритянки, напиться?» — говорит ему в ответ женщина. Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами. «Если бы ты знала», — ответил Иисус, — «чем одаряет Бог и кто говорит тебе «дай мне напиться», ты бы сама попросила его, и он тебе дал бы живой воды». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду? Этот колодец дал нам наш отец Иаков, из него пил он сам и его сыновья и скот. Разве ты больше, чем Иаков?» Иисус ответил: «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «дай мне такой воды. Тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет ходить сюда за водой». «Ступай, позови своего мужа и возвращайся сюда», — говорит он ей. «У меня нет мужа», — ответила женщина. «Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа», — говорит ей Иисус. «Ты 5 раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала правду». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «я вижу, ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе, а вы говорите, что место, где надо ему поклоняться, только в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Верь мне, женщина. Час наступает, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истинно чтить Отца. Ведь Отец себе ищет таких, тех, что так Ему поклоняются. Бог — это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины. Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазанник, — говорит ему женщина. Когда Он придет, Он нам все объяснит». «Это Я, тот, кто с тобой говорит», — отвечает Иисус. В это время вернулись Его ученики. Они были удивлены, что Он разговаривает с женщиной, но все же никто не спросил Его, что Ему надо или зачем Он с нею разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям: «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, он и есть помазанник?» И те из города пошли к Нему. Тем временем ученики просили Иисуса: «Рабби, поешь». «У меня есть пища, о которой вы не знаете», — ответил он. Ученики стали говорить между собой: «Может быть, кто-нибудь принес ему поесть?» Иисус говорит им: «Моя пища — исполнить волю того, кто послал меня, и завершить его дело. Разве вы не говорите: еще 4 месяца, и наступит жатва? Но вот, говорю я вам, поднимите глаза, посмотрите на нивы, как они побелели, созрев для жатвы. Жнец получает и плату свою, и урожай собирает для вечной жизни. Так что радуются одинаково и тот, кто сеял, и тот, кто жнет. Вот так подтвердилась пословица: сеет один, жнет другой. Это я послал вас жать ниву, на которой трудились не вы. Там трудились другие, а вы разделяете с ними плоды их трудов». Много самаритян из этого города поверило в Него, благодаря словам женщины, сказавшей: «Он рассказал мне обо всем, что я сделала».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В одной старой песне поется: «Мы не должны платить за все лучшее, что у нас есть на этом свете». Наверное, это и так, но многие дети воспринимают эти слова слишком буквально и не понимают всей важности и необходимости труда. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Один мой друг по профессии финансист-консультант является автором нескольких книг о том, как следует правильно распоряжаться денежными средствами. Он утверждает, что родители должны помочь ребенку понять, как взаимосвязаны труд и вознаграждение. Другими словами, они должны понять, что деньги нужно зарабатывать. Они являются результатом усилий, физических или умственных, и времени, которое мы тратим на осуществление задуманных планов. Конечно, мы можем сделать ребенку подарок, но мы должны быть уверены в том, что он понимает, ничего в этом мире не достается нам даром. Разумеется, самым трудным для родителей здесь является то, что им придется испытать некий душевный дискомфорт, отказывая ребенку в его настойчивых требованиях. Многие родители уступают давлению, и возникает ситуация, которую один из психологов назвал «отказ от отказа». Другими словами, просто необходимо иногда говорить ребенку «нет», иначе ребенок решит, что многое в жизни можно получить даром. Вот почему я рекомендую родителям, разумеется, в пределах разумного, требовать от детей определенных усилий, чтобы заполучить то, что является объектом их желаний. Только тогда они поймут, что залог их финансового благополучия – упорство и труд. Это поможет им во взрослой жизни. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора будет связана с отрывком из Евангелия от Марка, 9 главы. В этой главе описана история исцеления одного человека, отец которого пришел за помощью к Иисусу Христу. Этот отец искал исцеление для своего сына на протяжении долгого времени, обращаясь в том числе и к ученикам Иисуса. Но, к сожалению, исцеление так и не происходило. И вот он обращается к самому Иисусу Христу, на что тот отвечает отцу: «Если сколько-нибудь можно можешь веровать, все возможно верующему». Прежде чем исцелить этого человека, Иисус напоминает, что основанием для такого исцеления будет вера. На что отец очень искренне отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так часто мы встречаемся с Божьими обещаниями или с Божьими призваниями, в которые с первого взгляда нам довольно сложно поверить. В силу житейского опыта, в силу наших страхов, сомнений и переживаний. Но удивительно, что в этой истории мужчина имеет очень откровенный диалог с Иисусом. Он не скрывает свои сомнения, он не скрывает свои переживания. Он, напротив, просит Господа укрепить его веру. Наша вера – это не что-то, что мы получаем с рождения. Наша вера, наша уверенность в Бога – это результат хождения со Христом. Подобно нашей возрастающей близости со Христом, по мере времени, которое мы проводим вместе с Ним, по мере испытаний, которые мы проходим с Ним рука об руку, также и наша вера возрастает вместе с ней. На протяжении всего Писания мы видим персонажей, которые проявляли свою веру в Отца Небесного. Мы видим людей, которых мы называем мужами веры. Однако, если обратить пристальное внимание на их жизни, то мы увидим, что у многих из них также возникали периоды сомнений. Были периоды, когда они не были уверены в себе, они не были уверены в том, что дождутся или увидят исполнение тех обещаний, который дал Бог. Однако, несмотря на свои сомнения, они продолжали делать шаги веры, верности, пребывая в обетованиях Божьих. И результатом такого хождения с Господом становилась крепкая вера и удивительные события. Читая Слово Божие, мы видим Моисея, который не был уверен в себе. Мы видим его как человека, который не до конца был уверен, что Бог сотворит именно через него спасение для Израиля. Тем не менее, мы помним этого человека по сей день как человека, через которого обильно трудился Господь. Мы читаем историю Давида, мужчины, которого Бог называет мужем по сердцу Господа. Однако, читая псалмы, мы не раз можем встретиться с тем, как Давид изливает свое сердце перед Господом, переживая о том, чего он не видит. Мы видим с вами Гедеона, через которого Господь творит спасение для Израиля. Однако Гедеон испытывает Бога и несколько раз просит себе знамения. Удивительным является и реакция Господа, которая не карает детей своих за сомнения, а напротив, делает шаги навстречу, укрепляя их веру. Пускай наше хождение со Христом будет подобно жизням этих персонажей. Пускай мы не всегда будем понимать все планы Божьи на нашу жизнь. И пускай иногда в нашей жизни будут сомнения. Но пускай же эти сомнения не будут поводом для того, чтобы потерять уверенность во Христе. Пускай же эти испытания станут для нас лишь местами роста и укрепления нашей веры и уверенности в Господа Иисуса Христа. С вами был пастор церкви, часовни на Голгофе, Игорь Стеклов.

18 псалом. «Небеса провозглашают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод. Изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знания, хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно ни звука. Их голос проходит по всей земле, их слова до краев света. В небесах Он поставил шатер для солнца, и оно выходит, словно жених из спальни своей, и как бегун радуется предстоящему забегу. Встает оно на одном краю небес и совершает свой путь к другому краю, и ничто от жара его не скрыто».

Закон Господа совершен, обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых. Наставления Господа праведны, радуют сердце. Повеления Господа лучезарны, просветляют глаза. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Определения Господа истинны, и все праведны. Они желание золота, даже множество золота чистого, слаще, нежели мед, нежели капли из сот. Слуга Твой ими храним, соблюдение их большая награда. Кто к ошибкам своим не слеп, от невольных проступков меня очисти, и от сознательных грехов удержи своего слугу. Не дай им власти надо мной, тогда я буду непорочен и чист от большого греха. Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны Тебе, Господи, моя скала и мой искупитель».

0: «Тьма Павла» Христианом Филиппах.
1: Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру во Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного — знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде не достигнули, как ты и я, воскресения мертвых. Это не значит, что я уже этой цели достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто, зажегший светильник, не станет накрывать его горшком или ставить под кровать. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не станет известным и не выйдет наружу. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть у него, он отнимет.
2: Да восхвалят тебя народ.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.

А что, если оглядеться вокруг? Здравствуйте, друзья. Это Наташа Романцова. Так вот, а что, если оглядеться вокруг? Божья мудрость повсюду. Да взять хотя бы чайник. Уж казалось бы, где мудрость, а где чайник? Нам есть чему у чайника поучиться. Ведь у него, даже если внутри все закипает, на людей вокруг он не брызгает. Согласитесь, есть чему поучиться.

0: закончится.
1: Десятый псалом. «В Господе нахожу я приют. Как вы можете говорить мне, улетай на гору, как птица? Вот нечестивые уже натянули лук, положили стрелу на тетиву, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда устои распались, что может сделать праведным? Господь в святом храме своем, Господь на небесном троне своем, Он наблюдает за всем». Глаза его испытывают смертных. Господь испытывает праведных, а нечестивых и тех, кто любит насилие, ненавидит его душа. Он на нечестивых прольет дождем раскаленные угли с горящей серой, палящий ветер и участь. Господь справедлив и любит праведный суд. Праведники увидят его лицо».
2: Это «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Смирение – это именно то, чем троллят христиан всяческие ницшеанцы, эзотерики, неоязычники и прочие современные поклонники брутальности. Ну, это лозунги типа «мой бог меня рабом не называл» и прочее. Смирение – это действительно главное качество христианина, но, вчитавшись в Евангелие, понимая, что смирение – это совсем не то, что мы обычно думаем. Есть расхожая фраза, которую приписывают Шварценеггеру, суть которой в приложении к русской реальности в том, что когда едешь на «Жигулях», хочется гнать на 120, а когда на «Ламборджини» спокойно едешь по хайвею на разрешенных 60 км в час. В этом описании вся суть христианского идеала – ехать на «Ламборджини» с разрешенной скоростью. Все то, что говорит Христос своим ученикам, это «вы сыны Бога, так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, снимите пелену со своих глаз, забудьте про древний обман сатаны и просто поверьте, вы на Ламборджини, хватит гнать на 120 и врезаться в столбы. Человек, который бьет вас по левой щеке, это просто парень на Жигулях, который обгоняет вашу Ламборджини, не стоит с ним соревноваться». Пропустите его вперед. Бить его в ответ – это как взрослому бить ребенка. Смирение, проповедуемое Христом, это вовсе не качество униженных и оскорбленных. Это именно нечто сверхчеловеческое, слишком сверхчеловеческое. Такая уверенность в себе, которую не может оскорбить и поколебать ничто, ни омывание ног своим ученикам, ни унизительное распятие на кресте. Смирение и жалость – это то, что может себе позволить только очень сильный человек. Потому что слабый всегда боится и ненавидит, всегда жаждет догнать и перегнать, стать как боги, вместо того, чтобы просто расслабиться и быть совершенным.

Если бы человек умел довольствоваться тем, что имеет, а не зариться на достояние соседа, он всегда наслаждался бы миром и свободой. Жан де Любрюер, французский философ.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Среди учеников произошел спор, кто из них больше. Иисус, зная, о чем они про себя думают, взял ребенка, поставил рядом с собой и сказал им: «Кто примет этого ребенка ради меня, тот принимает меня. А кто примет меня, принимает и того, кто послал меня. Ведь тот из вас, кто меньше всех, больше всех».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Рада приветствовать всех и каждого на волнах свободного. Впрочем, вы не все и не каждый, так что, пожалуй, вот именно вас поприветствую отдельно. Здравствуйте, дружище! Здесь Наташа Романцова. Известный факт. Сколько людей, столько и мнений. А как вам такая интерпретация? Книга, которую прочитали тысячи разных людей, это тысяча разных книг. Есть в этом что-то, правда?

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем — гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: дня.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора будет связана с отрывком из Евангелия от Марка, 9 главы. В этой главе описана история исцеления одного человека, отец которого пришел за помощью к Иисусу Христу. Этот отец искал исцеление для своего сына на протяжении долгого времени, обращаясь в том числе и к ученикам Иисуса. Но, к сожалению, исцеление так и не происходило. И вот он обращается к самому Иисусу Христу, на что тот отвечает отцу: «Если сколько-нибудь можно можешь веровать, все возможно верующему». Прежде чем исцелить этого человека, Иисус напоминает, что основанием для такого исцеления будет вера. На что отец очень искренне отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так часто мы встречаемся с Божьими обещаниями или с Божьими призваниями, в которые с первого взгляда нам довольно сложно поверить. В силу житейского опыта, в силу наших страхов, сомнений и переживаний. Но удивительно, что в этой истории мужчина имеет очень откровенный диалог с Иисусом. Он не скрывает свои сомнения, он не скрывает свои переживания. Он, напротив, просит Господа укрепить его веру. Наша вера – это не что-то, что мы получаем с рождения. Наша вера, наша уверенность в Бога – это результат хождения со Христом. Подобно нашей возрастающей близости со Христом, по мере времени, которое мы проводим вместе с Ним, по мере испытаний, которые мы проходим с Ним рука об руку, также и наша вера возрастает вместе с ней. На протяжении всего Писания мы видим персонажей, которые проявляли свою веру в Отца Небесного. Мы видим людей, которых мы называем мужами веры. Однако, если обратить пристальное внимание на их жизни, то мы увидим, что у многих из них также возникали периоды сомнений. Были периоды, когда они не были уверены в себе, они не были уверены в том, что дождутся или увидят исполнение тех обещаний, который дал Бог. Однако, несмотря на свои сомнения, они продолжали делать шаги веры, верности, пребывая в обетованиях Божьих. И результатом такого хождения с Господом становилась крепкая вера и удивительные события. Читая Слово Божие, мы видим Моисея, который не был уверен в себе. Мы видим его как человека, который не до конца был уверен, что Бог сотворит именно через него спасение для Израиля. Тем не менее, мы помним этого человека по сей день как человека, через которого обильно трудился Господь. Мы читаем историю Давида, мужчины, которого Бог называет мужем по сердцу Господа. Однако, читая псалмы, мы не раз можем встретиться с тем, как Давид изливает свое сердце перед Господом, переживая о том, чего он не видит. Мы видим с вами Гедеона, через которого Господь творит спасение для Израиля. Однако Гедеон испытывает Бога и несколько раз просит себе знамения. Удивительным является и реакция Господа, которая не карает детей своих за сомнения, а напротив, делает шаги навстречу, укрепляя их веру. Пускай наше хождение со Христом будет подобно жизням этих персонажей. Пускай мы не всегда будем понимать все планы Божьи на нашу жизнь. И пускай иногда в нашей жизни будут сомнения. Но пускай же эти сомнения не будут поводом для того, чтобы потерять уверенность во Христе. Пускай же эти испытания станут для нас лишь местами роста и укрепления нашей веры и уверенности в Господа Иисуса Христа. С вами был пастор церкви, часовни на Голгофе, Игорь Стеклов.
0: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет, друзья! На волнах свободного Наташа Романцова. У вас все в порядке? В зимнюю спячку не впадаете? А то ведь зимняя спячка, она в жизни человека случается независимо от даты календаря. Только вот человеку это не на пользу. Если мы ляжем на диван и будем полгода лежать, потом не сможем встать. Мозг должен трудиться. Сложная книга, неоднозначный фильм, спектакль, где не совсем ясно, что именно хотел сказать его режиссер. Это все заставляет наш мозг трудиться. А если мозг будет читать нелепые статейки желтого оттенка, смотреть исключительно легкие фильмы и слушать исключительно бессмысленную музыку, мозг сам себя отправит в спячку. И неважно, какая дата на календаре.
1: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

Зинаида Миркина. Как давно мир Божий болен? О, когда впервые сила вырвалась на волю, власть взяла стихия. Кто на сей вопрос ответит? Кто нам точно скажет, сколько дней, часов, столетий князь бездушный княжит? Но не он хозяин всходов, а взрастивший семя. Все бесчисленные годы — это только время. То, что канет, то, что кружит, рушит, а не лечит. И оно всегда снаружи, а внутри нас — вечность. Не единой силой живы, тайною великой. Есть в глубинах молчаливый внутренний владыка. Мир принадлежит по праву не стихии, духу. Бог есть космос, а не хаос, строй, а не разруха. Длится каждое мгновение клич в Господнем стане. Бьется сила разрушения с силой созидания. Кто Творцу на самом деле вышел на подмогу? Мы пожертвовать сумели не собой, а Богом. И останется навеки в небеса впечатан Бог, распятый в человеке, Бог людьми распятый. Но вершится неизменно тайная молитва. Нас зовет Творец Вселенной на немую битву. Адский грохот бьет и глушит голос Божьей шире. Строй и космос в наших душах, строй и космос в наших душах.

0: Надька, что случилось? С тобой все нормально?
1: Да, что?
0: Как это что? Ты мне смс-ку написала, чтобы я срочно сюда приезжала. В чем дело?
1: Тихо, тихо. Проходи. Поговорить нужно.
0: А дома нельзя было поговорить?
1: Дома нельзя. Дома все не поместятся.
0: В смысле не поместятся? Ты что, вечеринку решила устроить?
1: Нет. Грехи исповедать. Давай, пока все другие не потянулись, начнем с тебя. Во-первых, помнишь те бусы из ракуши, которые ты потеряла?
0: Да не было у меня никаких бусов из ракуши.
1: Были, были. Тебе их мама купила, когда вы на море ездили. Ничего не помнишь, что ли?
0: А, это когда мне 7 лет,
1: что ли, было? Да, так вот, на самом деле, бусы эти ты не потеряла. Идем дальше в школе. Помнишь Кольку Борисова?
0: Кольку Борисова? Ну, помню.
1: Ну, помнишь, как ты ждала, что он тебя на терминатор пригласит?
0: Слушай, что тут происходит в самом деле?
1: Он тогда не пошел с тобой в кино, потому что я сказала ему на ушко, что он тебе не нравится.
0: Слушай, это было во втором классе. Зачем ты все это выворачиваешь?
1: Дальше по списку. 9 класс. Помнишь, ты тогда...
0: Так, погоди.
1: Что?
0: С какой целью ты вырашишь прошлое?
1: Послушай, у меня мало времени. Я надеялась закончить с тобой, пока остальные не потянутся. Итак, в 9 классе я списала у тебя физику на экзамене.
0: Да погоди ты со своей физикой. Что все это значит? Объясни, пожалуйста.
1: Я же сказала, что я исповедую грехи перед всеми, против кого согрешила. Далее по списку у нас поездка
0: так,
1: на...
0: Так, вопрос можно?
1: Давай только по-быстрому, сейчас другие потянутся.
0: С какой целью ты все это устроила?
1: Чтобы обрести спасение.
0: Ха, весело. А что, если не упомнишь какой-нибудь грешок свой?
1: Если не упомню?
0: Ну да, что, если не вспомнишь какой-нибудь проступок из далекого прошлого?
1: Так. О, что же я забыла?
0: Я просто, к примеру, спросила. Ну, гипотетически,
1: да
0: понимаешь?
1: Нет, я что-то упустила. Ну что?
0: Катюш, послушай меня. Сколько бы ты ни исповедовала свои грехи, ты не обретешь спасение, если прежде не примешь верой Спасителя Иисуса Христа. Его Бог послал в мир, чтобы Он искупил наши грехи своей кровью. Эй, ты куда?
1: Домой. Мне нужно побыть одной.
0: А, подожди, а как же люди, которых ты пригласила?

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Галаты, глупцы, кто вас сглазил? Вы же, казалось, собственными глазами видели распятого Иисуса Христа, когда слушали мою весть. Об одном только хочу у вас спросить. Вы получили Духа, потому что исполняли закон, или потому что, услышав радостную весть, поверили? Неужели вы так глупы, что начали с Духа, окончаете людскими уставами? Или все то, что вы пережили, пустой звук? Быть не может! Неужели Бог дарует вам Духа и творит среди вас чудеса потому, что вы исполняете предписание закона, а не потому, что вы, услышав его весть, поверили?»
2: Новая музыка на свободном радио.

0: большая сила у того человека, который умеет промолчать, хотя он и прав. Катон Старший, древнеримский политик.
1: Свободное радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему известные христианские лидеры все чаще оказываются замешаны в скандалах? В последнее время часто приходится слышать о скандалах вокруг лидеров христианских движений или известных проповедников. Один бросил семью ради любовницы, другой признался, что утратил веру. Как такое возможно? С их достижениями в вере, опытом, степенью познания Бога. Если они могут так сильно оступиться, то что говорить о нас, рядовых, невыдающихся? А главное, зачем они объявляют об этом во всеуслышание? Разве нельзя скрыть, замолчать? Ведь страдает репутация церкви. Люди и так повсеместно разочаровываются в вере, а после такого подавно. Мне кажется, все дело в том, что мы часто представляем себе веру как некую карьерную лестницу или даже компьютерную игру. Вот ты выполняешь ряд заданий, доходишь до определенного уровня и не можешь слететь с него и потерять наработанные очки. Но, видимо, это далеко не так. Недаром апостол Павел часто сравнивал жизнь в вере с марафонским забегом или состязанием. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Эта метафора помогает нам лучше понять весь процесс. Для спортсмена на соревнованиях прошлые достижения не имеют никакого значения. Он должен сосредоточиться и добиться результата на том треке, который в данную минуту перед ним. Неважно, новичок он или продвинутый бегун, в любой момент его может постигнуть неудача. Недостаточно готовился, недооценил свои силы, отвлекся. Только на этом ристалище человек состязается не с другими, а с самим собой. Я бы еще сказала о вере фразы Льюиса Кэрролла. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Как только ты успокоился, считая, что достиг хорошей формы, познал достаточно, в тот самый момент ты оступился и скатился с той вершины, которую занял. И последствия не заставят себя ждать. Но не беда, если ты оступился. И даже хорошо, что нашел в себе смелость не скрывать этого. Это тоже часть состязания. Сегодня ты оказался слаб, но завтра можешь все исправить. И твой пример отпугнет от веры только тех, кто ее не ищет. Но зато поможет не отчаиваться тем, кто состязается с собой на тяжелом ристалище жизни.
0: Свободное радио. Живи настоящим.

0: простые библейские стихи.
1: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалтирь 41:12.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: В это тревожное и страшное время наша вера, наша любовь и надежды испытываются на прочность. К сожалению, многие это испытание проваливают, потому что связывают свои надежды с земным, вещами, привычным образом жизни или патриотизмом. Я не говорю, что что-то из перечисленного плохо, но когда ничего больше не остается, мы неизбежно терпим крах. Писание говорит, чтобы мы возложили свои надежды на Бога, который печется о нас. Не забывайте об этом.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Сладка человеку пища, добытая обманом, но после нее рот будет полон песка.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: gonna be right there.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Мария Воробьева?
1: Благодарю Бога за возможность поделиться Его словом. Хочу прочитать притчи, 22 главу, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Мы понимаем, что это место Писания говорит о том, что нужно учить детей, пока они маленькие, вкладываться, воспитывать детей, чтобы они встали на верный путь. Но как вложиться таким образом, чтобы были послушные, чтобы применяли Божье Слово, чтобы встали действительно на верный путь? В первую очередь, это молитвенный труд. Важно молиться за здоровье детей, за образование, за их окружение и даже за будущую семью. Дальше – это труд воспитания. Когда мы налаживаем связи со своими детьми, когда мы вкладываемся в них, когда мы вместе проводим время, когда мы любим своих детей. И эта любовь, она безусловная. И дети понимают, что родители действительно их любят. Не нужно забывать о духовном воспитании детей. Вместе молиться, вместе изучать Библию, вместе изучать интересные библейские истории, рассуждать над свидетельствами Божьей славы. Дети – это наследие от Господа. Дети – это Божья награда. Пусть Господь благословит и поможет вам. Пусть Господь укрепит и поддержит вас.

0: Всем привет! С вами Свободное радио. Говорят, у среднего человека ежедневно возникает 70 тысяч мыслей, и далеко не все из них одинаково полезны. Следите за тем, какую информацию вы потребляете, и лучше слушайте Свободное радио. Тут точно безопасно.
1: Вы слушаете Свободное радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Одинаково свет.
1: Все хорошо, когда светит солнце. Руку протяни, дотронься. Здесь нет поражений и побед.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Братья, пусть примером терпения и стойкости перед лицом страданий станут для вас пророки, говорившие от имени Господа. Вы знаете, мы называем счастливыми тех, кто был стойким до конца. Вы слышали о стойкости Иова и знаете, какой конец жизни дал ему Господь, потому что Господь милосерден и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой иной клятвой. Пусть у вас будет только «да», если «да», и «нет», если «нет», чтобы вы не были осуждены. Попал кто-то из вас в беду, пусть молится. Счастлив кто-то, пусть поет псалмы. Болен у вас кто-то, пусть позовет старейшин общины, и пусть те помолятся над ним, помазав его оливковым маслом во имя Господа. Молитва с верой спасет больного, и Господь поднимет его. Если он согрешил, то будет прощен. Поэтому сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Многое может молитва праведника».

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: В 1971 году, задолго до появления персональных компьютеров, полковник Джеймс Ирвин в составе команды корабля «Аполлон-15» отправился на Луну. Этот человек сидел за одним столом с королями и королевами. Почти месяц он лидировал в списках мировых знаменитостей. Однако ему не мешало быть смиренным, добрым и внимательным к другим людям. На медалях, которыми был награжден весь экипаж корабля «Аполлон-15», выгравированы следующие слова: «Полет по жизни человека поддерживается силой его познания». Джим часто цитировал эти слова, изменив одну букву на большую. В его трактовке эти слова звучат так: «Полет по жизни человека поддерживается силой его, Бога, познания». Джим Ирвин убежден, что Господь находится не где-то там, в неведомых высотах. Он может пребывать здесь, в нашей жизни. Он может изменить наши привычки, судьбу, будущее. В наше время в полную силу используют научные методы исследований. И, конечно же, это способствует не только развитию науки, но и дает человеку возможность осваивать Луну и новые космические пространства. Но в чем же заключается научный метод? Выражаясь простыми словами, научный метод означает, что большая часть работы совершается путем исследований. Затем, после тщательного анализа полученных данных, делаются выводы. Итак, сначала факты, затем выводы. Научный метод хорошо использовать в лаборатории, но Бога измерить нельзя, потому что это низводит Бога до нашего уровня, измеренного, ограниченного и конечного существа. Однако Господь намного больше созданного им мира, и Джим Ирвин, человек, испытавший силу научных методов на себе, не имеет никакого сомнения насчет ограниченности возможностей науки. Если вы потратите необходимое количество времени на изучение доказательств существования Бога и прочитаете Его Слово, Библию, вы обнаружите, что гораздо более логично и научно просто верить в Бога, чем попытаться объяснить безбрежность нашей Вселенной или пустоту, которая существует в человеческом сердце, не имеющем его. Все это очень похоже на слова известного биолога Альберта Винчестера. Более глубокая и твердая вера в Бога может быть только результатом лучшего понимания истины. Большое количество людей, студентов, ученых, профессоров и преподавателей никогда не задумывались о существовании Бога, но все же закрыли дверь перед Ним и не пускают Его ни в свои сердца, ни в свои мысли. Отказываясь от Него, они живут как творение, не признающие своего Творца и, как следствие, не имеют цели в жизни. Можно верить в научный метод познания, и можно прийти к заключению, что никакого Бога нет, никогда не читав при этом Библии и не поразмыслив над значительным количеством убедительных доказательств, указывающих на его существование и причастность к появлению и поддержанию нашего мира. Возможно, мы никогда не попадем на Луну, как Джим Ирвин, однако мы можем войти в присутствие того же самого Бога, который изменил внутренний мир Джима, дав ему новое направление в жизни и новую цель. Джим Ирвин пришел к заключению: между Богом и человеком есть один Бог и один посредник. Это Бога-человек, Иисус Христос, и вы можете познать Его лично. Джим Ирвин говорил, что на каждого человека, который побывал в космосе, очень повлияло то, что он там ощутил. Можно ли познать Бога? Да, но из-за ограниченности научного анализа полное познание Его существования должно быть основано на доказательствах, присутствующих как в нашем мире, так и в Библии, Божьем Слове. И до тех пор, пока человек не найдет Бога, его мысли не будут иметь начала, а его труд – конца. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: В книге 4 Царств, 5 глава с 8 стиха, там написана история Неймана, сирийца, полководца войск сирийских, о том, как этот человек однажды заболел проказой, и вот он принял решение пойти к человеку Божьему, потому что он услышал, что человек Божий имеет слово для него, и что человек Божий способен оказать влияние на его здоровье. И вот он приходит к нему, и Елисей говорит Нейману о том, что пойди в Иордан, окунись 7 раз, и будешь чист. Нейман был очень смущен. Как? Просто пойти в Иордан, окунуться 7 раз, и я буду здоров. Знаете, у Неймана было предвзятое мнение к тому, что Бог говорит в его жизни. Вот как часто бывает в нашей жизни, когда мы делаем свои какие-то ожидания от Бога, когда мы думаем, что Бог должен делать именно так, как мы себе это представляем или как мы это понимаем. И мы не принимаем других каких-то решений от Бога, мы не принимаем каких-то других ответов для себя от Бога. Но знаете, Бог может сделать то, что он хочет и как он это хочет. Он не будет советоваться ни с тобой, ни со мной, но если у тебя есть нужда, то Бог ожидает полного послушания ему. Друзья Нейману сказали: слушай, поступи так, как говорит тебе этот человек. Он пошел, поступил и был здоров, Бог исцелил его совершенно. Если ты нуждаешься в исцелении, поступи по Слову Божьему. Изучай Слово Божие, вникай в Слово Божие и ожидай от Бога, а Бог совершит свое действие таким образом, как хочет Он. Пусть Бог благословит каждого из вас. Любим вас, молимся и благословляем каждого из вас.

0: Стих дня.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора будет связана с отрывком из Евангелия от Марка, 9 главы. В этой главе описана история исцеления одного человека, отец которого пришел за помощью к Иисусу Христу. Этот отец искал исцеление для своего сына на протяжении долгого времени, обращаясь в том числе и к ученикам Иисуса. Но, к сожалению, исцеление так и не происходило. И вот он обращается к самому Иисусу Христу, на что тот отвечает отцу: «Если сколько-нибудь можно можешь веровать, все возможно верующему». Прежде чем исцелить этого человека, Иисус напоминает, что основанием для такого исцеления будет вера. На что отец очень искренне отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так часто мы встречаемся с Божьими обещаниями или с Божьими призваниями, в которые с первого взгляда нам довольно сложно поверить. В силу житейского опыта, в силу наших страхов, сомнений и переживаний. Но удивительно, что в этой истории мужчина имеет очень откровенный диалог с Иисусом. Он не скрывает свои сомнения, он не скрывает свои переживания. Он, напротив, просит Господа укрепить его веру. Наша вера – это не что-то, что мы получаем с рождения. Наша вера, наша уверенность в Бога – это результат хождения со Христом. Подобно нашей возрастающей близости со Христом, по мере времени, которое мы проводим вместе с Ним, по мере испытаний, которые мы проходим с Ним рука об руку, также и наша вера возрастает вместе с ней. На протяжении всего Писания мы видим персонажей, которые проявляли свою веру в Отца Небесного. Мы видим людей, которых мы называем мужами веры. Однако, если обратить пристальное внимание на их жизни, то мы увидим, что у многих из них также возникали периоды сомнений. Были периоды, когда они не были уверены в себе, они не были уверены в том, что дождутся или увидят исполнение тех обещаний, который дал Бог. Однако, несмотря на свои сомнения, они продолжали делать шаги веры, верности, пребывая в обетованиях Божьих. И результатом такого хождения с Господом становилась крепкая вера и удивительные события. Читая Слово Божие, мы видим Моисея, который не был уверен в себе. Мы видим его как человека, который не до конца был уверен, что Бог сотворит именно через него спасение для Израиля. Тем не менее, мы помним этого человека по сей день как человека, через которого обильно трудился Господь. Мы читаем историю Давида, мужчины, которого Бог называет мужем по сердцу Господа. Однако, читая псалмы, мы не раз можем встретиться с тем, как Давид изливает свое сердце перед Господом, переживая о том, чего он не видит. Мы видим с вами Гедеона, через которого Господь творит спасение для Израиля. Однако Гедеон испытывает Бога и несколько раз просит себе знамения. Удивительным является и реакция Господа, которая не карает детей своих за сомнения, а напротив, делает шаги навстречу, укрепляя их веру. Пускай наше хождение со Христом будет подобно жизни этих персонажей. Пускай мы не всегда будем понимать все планы Божьи на нашу жизнь. И пускай иногда в нашей жизни будут сомнения. Но пускай же эти сомнения не будут поводом для того, чтобы потерять уверенность во Христе. Пускай же эти испытания станут для нас лишь местами роста и укрепления нашей веры и уверенности в Господа Иисуса Христа. С вами был пастор церкви, часовня на Голгофе, Игорь Стеклов.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: утвердить свои права на царский престол, а затем вернуться. Он позвал к себе 10 слуг, дал им 10 мер серебра и сказал: «Пустите их в дело, пока я буду отсутствовать». Соотечественники его ненавидели. Они послали вслед ему посольство, которое должно было заявить: «Мы не хотим, чтобы он царствовал у нас». Когда он, получив царский престол, вернулся, то велел позвать к себе слуг, которым дал деньги, желая узнать, сколько те на них заработали. Первый явился и сказал: «Господин мой, твоя мера серебра принесла мне 10 мер». «Молодец, ты хороший слуга», — сказал ему царь. «Раз ты в малом деле оказался надежен, отдаю тебе под начало 10 городов». Второй пришел и сказал: «Твоя мера серебра принесла мне 5 мер». «И тебя оставлю над 5 городами», — сказал ему царь. А третий пришел и сказал: «Господин мой, вот тебе твоя мера серебра. Я хранил ее, завернув в платок, потому что боялся тебя. Ты ведь человек безжалостный. Берешь там, где не клал, и жнешь то, что не сеял». Царь говорит ему: «Ты сам вынес себе приговор, негодный слуга. Ты знал, что я человек безжалостный, беру там, где не клал, и жну то, что не сеял. Так почему ты не отдал мои деньги в банк? Вернувшись, я бы получил их с процентами». И он приказал свите: «Возьмите у него меру серебра и отдайте тому, у кого 10 мер». «Господин», — сказали они, — «у него уже есть 10 мер серебра». «А я говорю вам, у кого есть, тому будет дано еще, а у кого нет, а у того и то, что есть, отнимется. А моих недругов, тех, что не хотели, чтобы я у них царствовал, приведите сюда и при мне казните».
1: Новая музыка на свободном радио.

пошли на максимум. Я так хочу быть рядом с тобой. Громкость пошла на минимум. Голос охрип, я сам не свой. Стать бы

0: Кто-то устал от невзгод и приключений и хочет сытой стабильности. А кому-то она хуже золотой клетки, и он выходит на поиски нового опыта. Как бы там ни было, обычно мы всегда остаемся недовольными. Давайте поблагодарим Бога, в каком бы жизненном моменте мы сейчас ни находились. В любом случае, это отличное основание для правильного взгляда на все происходящее.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Некоторые, правда, предпочитают жить в иллюзорном мире с выдуманным богом, чьи действия всегда можно объяснить на языке человеческой логики. Сталкиваясь с необъяснимым в делах Божиих, они тут же, подобно друзьям Иова, находят объяснение и живут себе дальше. Но Писание неумолимо. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Иов подтверждает: «Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Иова 37:5. Непостижимость – это следствие его морального и интеллектуального превосходства. Мы же невежественны, ограничены и ничтожны. Другими словами, непостижимость Бога – производная непреодолимой разницы между ним и нами. Эта пропасть и мешает нам во многих случаях получить ответ на вопрос «почему?» Исаия 55:8. Размышляя о Творце и его делах, разум рано или поздно будет упираться в стену таинственного, за которую творению невозможно проникнуть. И как только он пытается это сделать, тут же получается ересь. Наша обязанность в смирении признать свою ограниченность. Она вовсе не помеха в отношениях с непостижимым Богом. Господь предусмотрительно оставил нам надежного проводника, готового провести через мрачные леса необъяснимого. Этого проводника зовут вера. Она вступает в права там, где интеллект в бессилии сдается, где человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Это замечательный дар Божий, а также плод Духа, которого, кажется, не хватало бедному Соломону. И потому его мировоззрение было так уныло. Если бы, подобно ему, я мог попросить что-то у Бога, то попросил бы огромную веру, хотя я понимаю, что любовь превосходнее. Но именно веры мне лично катастрофически не хватает, когда банда почемучек берет меня за шиворот и выворачивает карманы радости. Я осознаю, что мой разум постоянно пытается проникнуть за грань дозволенного именно потому, что мне очень не хватает веры. Каждый раз, когда я стараюсь осмыслить, например, происхождение зла, я чувствую, что меня трясет, как ветхий самолетик, попавший в грозу. В поисках ответов для мнимого успокоения мой ум вторгается в аномальную зону богословских вихрей. Там, на этой недозволенной высоте, я отчетливо ощущаю, что мощности моего ума недостаточно, чтобы удержать себя в воздухе и выдержать удары молний вопросов, бьющих в мою обшивку. В этой зоне разум начинает давать сбой, чихать и барахлить, как глохнущий двигатель. Если продолжать углубляться в пределы недоступного, отвергая свою ограниченность, то неизменно теряется способность выносить правильные суждения о Боге. Для разума, вторгнувшегося в эти области тьмы, Господь перестает быть любящим, мудрым, милосердным, справедливым. Его характер, описанный им в Писании, вдруг входит в противоречие с его делами, что в принципе невозможно. Если Бог способен лгать, то никакого, даже самого больного воображения не хватит, чтобы описать леденящую кровь перспективу для всего человечества. В его поступках всегда будут непостижимые аспекты. С этим нужно просто смириться. Мне.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В скором времени Иисус отправился в город под названием Наин. Его сопровождали ученики и большая толпа народу. В то время, когда он подходил к городским воротам, из города выносили покойника, единственного сына у матери, а она была вдова. С ней из города шла многочисленная толпа. Когда Господь увидел ее, ему стало ее жалко. «Не плачь», — сказал он и, подойдя, прикоснулся к гробу. Люди, несшие гроб, остановились. «Юноша, говорю тебе, встань», — сказал Иисус. Умерший сел и заговорил. Иисус вернул его матери. Всех охватил ужас, они стали восхвалять Бога. «Великий пророк явился среди нас», — говорили они. «Бог пришел на помощь своему народу». И рассказ о нем обошел всю Иудею и все окрестности.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Время подумать.
1: Как утешить человека? Важно знать, что очень многие люди, когда находятся внутри плохой ситуации, внутри боли, внутри скорби, глубоко противятся вере, в том числе и в Бога. И это нормально. И да, христиане должны это людям разрешить. Бог с людьми в скорби, однозначно. Бог страдает вместе с теми, кому больно. Их сердца изранены, и Бог над этим работает. Неправильно сыпать в людей дежурными какими-то ответами и фразами в попытках как-то объяснить им вечные вопросы. Да даже если у вас будет идеальный ответ на истерику человека, который внутри горя, вы от этого его горя менее трагичным и менее глубоким не сделаете. Когда у человека в очень стесненных обстоятельствах возникают вопросы о Боге, о вере, я думаю, все, что мы можем ему сказать, это что-то вроде «точно знаю, что сердце Бога разрывается вместе с твоим». А если сыпать в людей теологии и какими-то высокомудрыми богословскими рассуждениями, я думаю, что ничего, кроме обратного эффекта, от этого не будет. Есть время, когда нам не нужно быть рупором Бога. Нам нужно быть Его руками, которые обнимают того, кому больно. И да, друзья, я продолжаю считать, что иногда лучший вариант – это такая, если хотите, благоговейная тишина. Потому что Бог отрет всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это Откровение. 21 глава, 4 стих.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Эй, пацан, держи. Иди купись о чем поесть.
1: Ух ты, спасибо, дядя.
2: Ты что, ему сотку дал?
0: Ага, обычно мелочки дают, но не я. Хочешь знать, почему я так делаю?
2: Ну?
0: Я просто хочу быть в раю.
2: Прости, а кто сказал, что это дает тебе право быть в раю?
0: Потом в Библии вроде бы написано.
2: Что-то я не припомню, где это в Библии так написано.
0: Ну, не знаю, где это написано, да ведь это и так ежу, понятно.
2: Но постой, если бы добрыми делами можно было бы спастись...
0: То что?
2: Тогда зачем Иисус умер на кресте?
0: Не знаю, никогда об этом не задумывался.
2: Иисус сказал, что Он путь, и никто не придет к Отцу, как только через Него.
0: Постой, ты что хочешь сказать, что эта сотка не дает мне права быть в раю?
2: Да нет, конечно.
3: Эй, пацан! Иди сюда, иди сюда, пацан!
4: Самое важное –

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет, с вами Андрей Мухин. Друзья, сегодня мы снова отправляемся в Африку. На этот раз в Руанду. Руанда известна своей холмистой местностью, где над тропическими лесами возвышается тысяча холмов, на которых живут горные гориллы, чья популяция менее 900 особей во всем мире. А еще столица Руанды Кигали считается самым чистым и технологически продвинутым городом Африки. Почти все жители страны – христиане, большинство из них – католики, потому что христианство пришло на эту землю из католической Европы в 19 веке. Также тут много протестантов, адвентистов и даже есть православные. И казалось бы, в этой стране всегда был мир и процветание. Но это не так. Как описал один из политических деятелей Руанды в двух словах, это большое кладбище и стройка. 32 года назад мир потрясла трагедия, которая за 100 дней унесла более миллиона жизней руандийцев. До сих пор там находят все новые и новые захоронения. Корни этой катастрофы уходят в колониальный период. Задолго до прихода бельгийцев общество в Руанде делилось на социальные группы, которые назывались хуту, тутси и туа. Важно заметить, что именно бельгийская колониальная администрация узаконила эти категории. В 1933 году были введены обязательные удостоверения личности, в которых каждый руандиец квалифицировался как хуту, тутси или туа на основании псевдонаучных измерений, связанных с популярной в то время колониальной в Европе теорией хамитского мифа. Согласно этой теории, некоторые африканские народы якобы происходили от Хама, одного из сыновей Ноя, упомянутого в Библии. Европейские исследователи того времени утверждали, что так называемые хамитские народы были якобы более развитыми, умными и близкими к европейцам, чем другие африканцы. В Руанде эту идею применили к тутси. Бельгийские колониальные власти считали их якобы потомками хамитов и поэтому относились к ним как к более высокой группе по сравнению с хуту. Это способствовало искусственному закреплению этнического разделения и неравенства. После того, как в документе человека появлялась отметка тутси или хуту, изменить ее было невозможно. Тутси получали преимущества в образовании и общественной жизни, тогда как хуту подвергались ограничениям. Десятилетия накопившегося недовольства в конечном итоге взорвались геноцидом против тутси, которые осуществляли экстремистские силы хуту, используя колониальное наследие, укоренившуюся пропаганду и борьбу за политическую власть. Церковь также сыграла неприятную роль в этом конфликте. Миссионеры тесно сотрудничали с колониальным правительством, а церковные учреждения, школы, семинария и само церковное руководство оказались вовлечены в ту же этническую иерархию, которая впоследствии способствовала массовым убийствам. Поэтому история христианства в Руанде фактически разделилась на две эпохи – до геноцида и после него. События 1994 года показали всему миру, что называть себя христианином еще не означает жить как христианин на практике. Формальная принадлежность общества к христианству сама по себе не делает его по-настоящему христианским. Церковь слишком долго оставалась близка к политической власти и не смогла своевременно выступить против этнической дискриминации. Это молчание стоило ей морального авторитета. В 2016 году католические епископы Руанды публично признали это, принеся извинения за роль церкви в геноциде тутси в 1994 году. Колониальное прошлое повлияло на языковую культуру страны, поэтому сегодня в Руанде 4 официальных языка – кинья-руанда, английский, французский и суахили. Первыми миссионерами в этой стране были французские католики, и их основная проблема была языковым барьером в проповеди Евангелия. Долгое время шло изучение языка, что впоследствии вылилось в систему грамматики и обозначение звуков на письме. И вот, в начале 20 века стали появляться первые тексты 4 Евангелий на языке кинья-руанда. А в 1936 году полностью издан Новый Завет. Работа над Ветхим Заветом продолжилась до 1957 года, и в свет вышла новая, полная Библия на руандийском языке. Потом, в 1990-м, католическая церковь Руанды и библейское общество издали более точный перевод, основываясь на древнееврейских и древнегреческих текстах Библии. А через 3 года вышло уже протестантское и межконфессиональное издание «Библия Йера» от Библейского общества Руанды. И сейчас вы услышите, как звучит Слово Божие на языке Кинья-Руанда. Его прочитает нам сестра Бадини из Руанды.
4: Здравствуйте, Свободное радио. Меня зовут Эми Бадини Твитахо. Я из Руанды. Я руандика. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, глава 3, стих 16, на моем родном языке Кинья-Руанда. Давай прочитаем во имя Иисуса. Кукимана я кун заварим не сичан. Yatumye tanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen.
3: Спасибо, Бадини. Друзья, в этой программе Слово Божие прозвучало уже на 38 языках, а переводов Библии на языки мира более 4000, и работа постоянно продолжается. Это говорит о том, что пророчество послания к филиппийцам 2 глава с 10 по 11 стихи исполняется на наших глазах. Оно провозглашает: «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». С вами был Андрей Мухин. Всем пока.
5: I don't watch a lot of TV, but I think I know what's good. What's good is what we've got, what's bad is that we've not tried to

0: Друзья, привет! Это Катя. Вокруг нас нескончаемый инфопоток. Казалось бы, вот она, свобода слова и информации. Выбирай, что хочешь. И все равно люди при этом слышат лишь то, что хотят услышать. И с готовностью закрывают глаза и уши на то, что им слышать не хочется. Как же узнать, где истина? Верующий человек обязательно скажет, что истина, она в Писании. Она заключена в словах Христа «блаженны миротворцы». А потому мы стремимся к миру. Те, кто приносит мир, получают блаженство.
1: Свободное радио. Нам по пути.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В детском коллективе всегда найдется какой-нибудь изгой. Как следует поступить, если ваш сын или дочь однажды приходит домой в слезах, жалуясь на то, что другие дети не любят или не хотят с ним играть? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Отверженный ребенок особенно остро нуждается в близком друге, в доверительных отношениях. Скорее всего, в этой ситуации его выбор падет на собственных родителей. Но едва ли его утешит такое сочувствие. Знаешь, в детстве так часто бывает. Или, ну, не будь таким уж чувствительным. Трудная ситуация, в которой оказался ваш ребенок, может показаться вам пустяковой, но для ребенка это пока самое важное в жизни. Пусть он выскажет вам все, что накопилось у него на душе. Продемонстрируйте ему ваше понимание и сочувствие, только не переусердствуйте. Нельзя предаваться отчаянию и лить слезы за компанию. Постарайтесь разрешить подобную ситуацию. Попробуйте понять ее причину. Пусть ваш ребенок пригласит кого-нибудь из своих одноклассников в зоопарк, на футбольный матч или просто в гости. Именно так и начинается настоящая дружба. Даже наиболее враждебно настроенные дети могут стать более лояльными к вашему ребенку после такого приглашения. И не только помогите ребенку завести себе друзей. Возможно, причина неприятия вашего ребенка сверстниками в том, что он допускает ошибки в отношениях, не дает им свои игрушки или слишком эгоистичен. А раз так, то вам следует указать ему на эти промахи и дать понять, что он сам во многом виноват. Если ваш ребенок превращается в изгоя, то ваш родительский долг не только утешить, но и помочь найти и устранить причины, препятствующие дружеским отношениям вашего ребенка с другими детьми. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

История христианских гимнов. Придите к младенцу, верные с весельем. Это рождественский гимн, созданный изначально на латыни под именем «Adeste Fidelis». Известен он со второй половины XVIII века. Его старейшая рукопись датирована 1743 годом. Она была обнаружена во Франции в бумагах английского католика в изгнании Джона Фрэнсиса Уэйда. Раньше историки считали, что Уэйд, который работал писцом, скопировал в свою рукопись некий старый гимн неизвестного автора, возможно, самого святого Бонавентуры. Однако дальнейшие исследования привели к выводу, что Уэйд сам написал и слова, и музыку. Джон Фрэнсис Уэйд был англичанином, но жил во Франции, где была большая колония английских католиков. Когда изгнанные католики возвращались в Англию, они везли с собой гимн Уэйда. Гимн часто использовался во время богослужений в португальской часовне в Лондоне. Там его в 1786 году услышал герцог Лидский. Назвав эту мелодию португальским гимном, он разучил его с группой певцов, а затем под этим названием представил на концерте древней музыки. До сих пор это название сохраняется в некоторых сборниках. Перевод на английский сделал гимн популярным среди англикан. Этот гимн прочно вошел и в протестантское богослужение, и переведен на все современные европейские языки.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется».

0: Стих дня.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора будет связана с отрывком из Евангелия от Марка, 9 главы. В этой главе описана история исцеления одного человека, отец которого пришел за помощью к Иисусу Христу. Этот отец искал исцеление для своего сына на протяжении долгого времени, обращаясь в том числе и к ученикам Иисуса. Но, к сожалению, исцеление так и не происходило. И вот он обращается к самому Иисусу Христу, на что тот отвечает отцу: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Прежде чем исцелить этого человека, Иисус напоминает, что основанием для такого исцеления будет вера. На что отец очень искренне отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так часто мы встречаемся с Божьими обещаниями или с Божьими призваниями, в которые с первого взгляда нам довольно сложно поверить. В силу житейского опыта, в силу наших страхов, сомнений и переживаний. Но удивительно, что в этой истории мужчина имеет очень откровенный диалог с Иисусом. Он не скрывает свои сомнения, он не скрывает свои переживания. Он, напротив, просит Господа укрепить его веру. Наша вера – это не что-то, что мы получаем с рождения. Наша вера, наша уверенность в Бога – это результат хождения со Христом. Подобно нашей возрастающей близости со Христом, по мере времени, которое мы проводим вместе с Ним, по мере испытаний, которые мы проходим с Ним рука об руку, также и наша вера возрастает вместе с ней. На протяжении всего Писания мы видим персонажей, которые проявляли свою веру в Отца Небесного. Мы видим людей, которых мы называем мужами веры. Однако, если обратить пристальное внимание на их жизни, то мы увидим, что у многих из них также возникали периоды сомнений. Были периоды, когда они не были уверены в себе, они не были уверены в том, что дождутся или увидят исполнение тех обещаний, который дал Бог. Однако, несмотря на свои сомнения, они продолжали делать шаги веры, верности, пребывая в обетованиях Божьих. И результатом такого хождения с Господом становилась крепкая вера и удивительные события. Читая Слово Божие, мы видим Моисея, который не был уверен в себе. Мы видим его как человека, который не до конца был уверен, что Бог сотворит именно через него спасение для Израиля. Тем не менее, мы помним этого человека по сей день как человека, через которого обильно трудился Господь. Мы читаем истории Давида, мужчины, которого Бог называет мужем по сердцу Господа. Однако, читая псалмы, мы не раз можем встретиться с тем, как Давид изливает свое сердце перед Господом, переживая о том, чего он не видит. Мы видим с вами Гедеона, через которого Господь творит спасение для Израиля. Однако Гедеон испытывает Бога и несколько раз просит себе знамения. Удивительным является и реакция Господа, которая не карает детей своих за сомнения, а напротив, делает шаги навстречу, укрепляя их веру. Пускай наше хождение со Христом будет подобно жизням этих персонажей. Пускай мы не всегда будем понимать все планы Божьи на нашу жизнь. И пускай иногда в нашей жизни будут сомнения. Но пускай же эти сомнения не будут поводом для того, чтобы потерять уверенность во Христе. Пускай же эти испытания станут для нас лишь местами роста и укрепления нашей веры и уверенности в Господа Иисуса Христа. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Игорь Стеклов.
0: Или «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: Настоящее твое.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Взаимопонимание – это не столько общее мнение, сколько общие ценности. При несхожих ценностях мы говорим на разных языках, даже употребляя те же самые слова. Александр Круглов, русский писатель.
1: Наш сайт – свободная.медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: Встав же, Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
2: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
1: И сказала Мария:
3: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
1: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой.

0: 38,7?
1: 38,7.
0: Ни на какую работу ты не пойдешь. Я принесу тебе чаю с лимоном и аспирин.
1: Меня сегодня ждут, у меня докладка.
0: Один раз обойдутся без тебя. Давай, снимай галстук в постель.
1: Я не могу, я выступаю сегодня.
0: Не вздумай мне по квартире еще ходить, инфекцию распространять.
1: Алло, Леночка. Леночка, Ленусь, шеф, передай, сегодня прийти не смогу. Да, простыл, ага. Все-таки от Смирнова заразился, наверное. Да, дня через три, думаю, получится. Спасибо, Ленусечка. Пока. Так, что делать-то? Как-то непривычно, когда некуда бежать. Почитать, что ли, что-нибудь? Что это за опыт у Тумашки на тумбочке? О, Новый Завет. Пойдет, давненько не заглядывал. Опа, приехали.
2: Диспетчер слушает, говорите.
1: Я, кажется, в лифте застрял. Савельева 4, корпус 3, подъезд 2, пожалуйста, быстрее.
2: Ждите, ремонтная бригада будет через 40 минут.
1: Да вы чего? Какие 40 минут? Я на работу опаздываю.
2: Мужчина, у нас кроме вас еще 7 вызовов. Ждите.
1: Вот попало. Что теперь делать? Мобильный не ловит. Что-то мне тут в кармане завалялось. Детектив, может, какой-нибудь. О, Новый Завет.
3: Гришка, я здесь.
4: Папа, а что ты здесь делал?
1: Да вот решил в кое-веки забрать тебя из школы. У меня отгул сегодня.
4: А что ты так рано-то?
1: Как рано? Мама сказала, что уроки у тебя сегодня в 2 заканчиваются.
4: Но у меня еще репетиция.
1: И репетиция у тебя еще? Мама ничего не говорила про нее.
4: Да забыла, наверное. Мы на Новый год решили спектакль поставить. Я там главную роль играю. Так что придется тебе еще час подождать.
1: Весело. Так, в офис заглянуть уже не успею, в центре пробки. И почитать собой, как назло, ничего нет. Хотя, что-то в кармане лежит.
5: А что для вас слово Божье? Насущный хлеб или способ заполнить небольшое окно в плотном графике?

Приветствую, свободные! Меня зовут Наташа Романцова. И так хочется думать, что вы тот самый человек, легкость которого позволяет заговорить с кем-то, кого вы, в общем-то, и не знаете. Пусть будет просто прохожий, просто попутчик, может быть, просто сосед. Встретили его угрюмого и хмурого, пожелали хорошего дня. А он не ожидал и от неожиданности начал улыбаться. Заряжайтесь позитивом на свободном и передавайте эту эстафету дальше.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Братья, пусть примером терпения и стойкости перед лицом страданий станут для вас пророки, говорившие от имени Господа. Вы знаете, мы называем счастливыми тех, кто был стойким до конца. Вы слышали о стойкости Иова и знаете, какой конец жизни дал ему Господь, потому что Господь милосерден и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой иной клятвой. Пусть у вас будет только «да», если «да», и «нет», если «нет», чтобы вы не были осуждены. Попал кто-то из вас в беду, пусть молится. Счастлив кто-то, пусть поет псалмы. Болен у вас кто-то, пусть позовет старейшин общины, и пусть те помолятся над ним, помазав его оливковым маслом во имя Господа. Молитва с верой спасет больного, и Господь поднимет его. Если он согрешил, то будет прощен. Поэтому сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Многое может молитва праведника.
2: Свободное радио всегда рядом. Свободное радио.

Когда сталкиваешься с какой-то большой проблемой, которая никак не желает решаться, легко пасть духом. Кажется, что Бог просто хранит молчание и никак не помогает выйти из создавшегося трудного положения. Бывает, что очень нужно получить ответ от Бога, а ответа все нет и нет. И тогда появляется искушение перестать следовать обычной духовной практике. Хочется перестать ходить в церковь, читать Библию, молиться. Но ведь все это лишь ухудшит ситуацию. В книге Иеремии Бог говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Всем сердцем значит полностью, даже той ее частью, которая в данный момент страдает и совсем не хочет искать Бога. Он ждет нашей искренности, всего нашего сердца, и тогда Он обязательно ответит. Но нам нужно быть там, где пребывает Божья истина. Идти в церковь, слушать песни прославления, читать Библию, запоминать стихи из нее и обязательно говорить с Богом. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Подозвав к себе народ и учеников, Иисус сказал: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня и радостной вести, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? А кто постыдится признать меня и мои слова перед этим безбожным и грешным поколением, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет облеченный в славу Отца Своего с Божьими ангелами».

Раз-раз. Можно говорить, да? Я вот снова забежала на студию. Очень хочу поделиться с вами, что Бог мне недавно открыл. Не знаю, как вам, а мне последнее время просто опротивило читать газеты и новости по телевизору смотреть. Просто ужас какой-то, что не включи, одно и то же. Заказные убийства, теракты, извращенцы, наркобароны. Господи, куда же этот мир катится? Нет, вы, конечно, не подумайте, что я какие-то претензии Богу высказываю. В конце концов, все это происходит как раз по причине того, что люди отвернулись от Бога. Но, тем не менее, когда я все это вижу, знаете, просто не могу уйти от мысли. Если Бог заранее знал, что люди будут нарушать Его заповеди, зачем Он сотворил этот мир? И знаете, я недавно в какой-то степени получила ответ на свой вопрос. И ни за что не догадаетесь, от кого. От моего первенца, малыша моего. В общем, спустя несколько дней после рождения моего малыша включила я как-то телевизор, как раз на новости попала. И снова тот же вопрос в голове. Зачем все-таки Бог сотворил этот мир, если Он знал, что люди нарушат Его заповеди? А за ответом, как оказалось, далеко не нужно было ходить. Он находился прямо у меня в руках. Это прекрасное невинное создание смотрело на меня своими добрыми глазками и улыбалось мне такой небесной улыбкой, совершенно не ведая о всем том безумии, которое творится в этом мире. Знаете, прежде чем мы с мужем решили завести ребенка, мы, конечно, знали о том, что наверняка наступит время, когда он проявит непослушание. И тем не менее, это никак не повлияло на наше решение. И тут я поймала себя на мысли, что, по сути, мы сделали то же, что и Бог сделал однажды. Теперь мне предстояло понять уже не только мотивации Господа, но и мои собственные. И ответ снова лежал прямо у меня в руках. Знаете, в детках есть что-то такое, что заставляет нас закрывать глаза на всевозможные будущие хлопоты и трудности. «Что же это что-то?» — задумалась я. И тут меня осенило. Божий образ. Мой малыш, как и все мы, сотворен по образу Божьему. Бог есть любовь, и Он сотворил нас по образу Своему, чтобы разделить с нами свою любовь. В этой крошке заключена уникальная способность — любить и принимать любовь. Да, знаю, будут дни, когда мне будет тяжело, когда поведение моего сына причинит боль моему сердцу. Только ведь Господь, создавая нас, смотрел дальше неповиновения. Помните, написано, Его милость ведет к покаянию. Вот, пожалуй, все, что я хотела сказать. До свидания.

Жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостнее нужды, ибо чем больше растут желания, тем больше потребностей они порождают. Демокрит.

Помните притчу про трех рабов и таланты? Раньше она казалась мне несправедливой. За что бросать человека в тюрьму, вернувшего деньги в целости и сохранности? Но дело здесь в том, что деньги этим людям не подарили и даже не отдали на хранение. Они обязаны были пустить их в оборот и заработать хозяину еще больше. Если первые два выполнили свою задачу, то последний проигнорировал приказ, оправдываясь тем, что хозяин его жесток и несправедлив. Странное поведение, согласитесь? Каждый из нас получил от Бога жизнь, тело, способности, возможности и какой-то срок времени. Что мы скажем, когда снова встретимся с ним? Будет ли что-то, что мы заработали сверх данного? Или мы закопаем свои возможности и упустим свое время из-за ленности или страха? Каждый день — это новый шанс приумножить таланты, доверенные нам Богом. Давайте не будем упускать его.

0: Как проявляется ваша вера в жизни? Непростой вопрос. Но для того и существует свободное радио, чтобы задавать непростые вопросы. С вами Катя. В послании Иакова мы читаем о том, что настоящая вера не может быть мертвой. Иаков пишет: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Бог ждет от нас не только пения псалмов на небесах, но и реальных действий в нашем мире. У нас есть свобода делать добро.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: С молитвой святых отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
2: Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло.
3: Свободное радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Да, ребята, хорошо сидим.
1: Ой, не говори, Валер. Давно мы таким составом не собирались.
2: Пожалуй, с института не собирались.
1: По-моему,
0: нет,
1: больше.
0: Вов, помнится, мы еще год после окончания всем курсом отметили. А потом понеслось. Работа, дети.
2: Да вообще удивительно, что мы в этот раз все выбрались. А то как не позвоню, у кого переговоры, у кого спа-салон, кто в командировке, кто в отпуске.
0: А куда деваться? Сейчас жизнь такая. Не успеешь вовремя подсуетиться, и ты везде опоздал.
2: Да, Маш, это вам, девчонкам, ничего не стоит пару часов у косметички просидеть, потом еще полтора у парикмахера посидеть.
1: У стилиста, Володь. Это теперь так называется. Но я бы так иронизировать не стала. Если я сегодня на тренажерах не буду вкалывать или, скажем, салон пропущу, то завтра мой Эдик найдет себе какой-нибудь помоложе. И останусь я без материального обеспечения. Каждый размещает свои активы, исходя из имеющихся возможностей. Вон какой у Валеры диверсифицированный портфель.
0: А что, приходится крутиться?
1: Да уж, ты у нас и швец, и жнец, и
0: бизнесмен.
1: Зато
0: на хорошей машине езжу, вон дом за городом.
2: Не, ну, Валер, ты не обижайся, все мы бегаем, выкладываемся. У нас вот только Костик довольствуется малым, живет себе, философствует, да, Костик?
3: Ну, скажем так, я вкладываю в единственный надежный фонд.
0: Как это?
3: Ну вот скажи, Валер, вот стал бы ты вкладывать все свои сбережения в банк, который, как тебе на 100% известно, лопнет, только неизвестно точно когда, через 10 лет или завтра?
0: Нет, конечно, что за вопрос?
3: Но ведь именно так ты и поступаешь, отдавая себя целиком и полностью работе, увлечениям, имиджу. Ну, короче, этой сиюминутной жизни, которая вдруг может оборваться. Знаешь, как в Библии написано, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

0: Макс Лукада. Гордость и стыд. Вы бы никогда не подумали, что они брат и сестра. Они кажутся такими разными. Гордость выпячивает грудь, стыд опускает голову. Гордость хвалится, стыд прячется. Гордость старается быть заметной. Стыд пытается, чтобы его избегали. Но не обманывайтесь, у этих эмоций один родитель. И эти эмоции обладают одинаковым влиянием. Они удерживают вас от вашего отца. Гордость говорит: «Ты слишком хорош для него». Стыд говорит: «Ты слишком плохой для него». Гордость уводит вас прочь. Стыд держит вас в отдалении. Если падению предшествует гордость, то стыд не дает вам подняться после падения.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих.
0: Свети ярко, вдохновляй.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора будет связана с отрывком из Евангелия от Марка, 9 главы. В этой главе описана история исцеления одного человека, отец которого пришел за помощью к Иисусу Христу. Этот отец искал исцеление для своего сына на протяжении долгого времени, обращаясь в том числе и к ученикам Иисуса. Но, к сожалению, исцеление так и не происходило. И вот он обращается к самому Иисусу Христу, на что тот отвечает отцу: «Если сколько-нибудь можно можешь веровать, все возможно верующему». Прежде чем исцелить этого человека, Иисус напоминает, что основанием для такого исцеления будет вера. На что отец очень искренне отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так часто мы встречаемся с Божьими обещаниями или с Божьими призваниями, в которые с первого взгляда нам довольно сложно поверить. В силу житейского опыта, в силу наших страхов, сомнений и переживаний. Но удивительно, что в этой истории мужчина имеет очень откровенный диалог с Иисусом. Он не скрывает свои сомнения, он не скрывает свои переживания. Он, напротив, просит Господа укрепить его веру. Наша вера – это не что-то, что мы получаем с рождения. Наша вера, наша уверенность в Бога – это результат хождения со Христом. Подобно нашей возрастающей близости со Христом, по мере времени, которое мы проводим вместе с Ним, по мере испытаний, которые мы проходим с Ним рука об руку, также и наша вера возрастает вместе с ней. На протяжении всего Писания мы видим персонажей, которые проявляли свою веру в Отца Небесного. Мы видим людей, которых мы называем мужами веры. Однако, если обратить пристальное внимание на их жизни, то мы увидим, что у многих из них также возникали периоды сомнений. Были периоды, когда они не были уверены в себе, они не были уверены в том, что дождутся или увидят исполнение тех обещаний, который дал Бог. Однако, несмотря на свои сомнения, они продолжали делать шаги веры, верности, пребывая в обетованиях Божьих. И результатом такого хождения с Господом становилась крепкая вера и удивительные события. Читая Слово Божие, мы видим Моисея, который не был уверен в себе. Мы видим его как человека, который не до конца был уверен, что Бог сотворит именно через него спасение для Израиля. Тем не менее, мы помним этого человека по сей день как человека, через которого обильно трудился Господь. Мы читаем историю Давида, мужчины, которого Бог называет мужем по сердцу Господа. Однако, читая псалмы, мы не раз можем встретиться с тем, как Давид изливает свое сердце перед Господом, переживая о том, чего он не видит. Мы видим с вами Гедеона, через которого Господь творит спасение для Израиля. Однако Гедеон испытывает Бога и несколько раз просит себе знамения. Удивительным является и реакция Господа, которая не карает детей своих за сомнения, а напротив, делает шаги навстречу, укрепляя их веру. Пускай наше хождение со Христом будет подобно жизням этих персонажей. Пускай мы не всегда будем понимать все планы Божьи на нашу жизнь. И пускай иногда в нашей жизни будут сомнения. Но пускай же эти сомнения не будут поводом для того, чтобы потерять уверенность во Христе. Пускай же эти испытания станут для нас лишь местами роста и укрепления нашей веры и уверенности в Господа Иисуса Христа. С вами был пастор церкви, часовни на Голгофе, Игорь Стеклов.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! А вы знали, что вы разделяете свой день рождения почти с 20 миллионами человек в мире? Когда бы вы ни праздновали его, я заранее поздравляю и желаю быть свободными для Бога, любви и добрых дел.

Практическая нужда в морали возникает вследствие конфликта желаний различных людей или конфликта желаний в одном человеке. Бертран Рассел, британский философ.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, британский фильм 1987 года «Отходная молитва». Режиссер Майк Ходжес. В главной роли Микки Рурк. Мощная драма о раскаявшемся террористе. Один из лучших фильмов на тему покаяния. Боевик ирландской республиканской армии решает порвать с прошлым и в конце своей жизни принимает Христа. У Бога всегда есть прощение для кающегося грешника. Режиссер подчеркнул это символической сценой, в которой главный герой, сорвавшись в полете, в попытке спастись, повисает на распятии Христа. Фильм снят по одноименной книге Джека Хиггинса. Возрастная категория 18+. Фильм «Отходная молитва».
1: Свободное радио.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Как-то раз у учеников Иоанна возник спор с одним иудеем по поводу обрядов очищения. Они пришли к Иоанну и сказали ему: «Рабби, помнишь того человека, который был с тобой за Иорданом? Ты о нем свидетельствовал. Так вот он тоже крестит, и все идут к нему». «У человека есть только то, что дано ему небом», — ответил Иоанн. «Вы сами можете подтвердить, что я сказал, я не помазанник. Но сказал также, я был послан раньше него. Невеста принадлежит только жениху. А друг жениха стоит рядом, слушает его и радуется, слыша его речи. И ко мне, наконец, пришла такая же радость. Ему надлежит возрастать, а мне умоляться. Тот, кто приходит свыше, выше всех остальных. Тот, кто рожден от земли, сам земной и говорит по-земному. Но тот, кто приходит с небес, тот, кто всех выше, он свидетельствует о том, что сам видел и слышал, но весть его не принимают. А кто его весть принимает, тот подтверждает этим, что Бог всегда верен. Тот, кого послал Бог, говорит слова Божьи, потому что Бог щедро дает ему Духа. Отец любит Сына и все отдал в его руки. Тот, кто верит в Сына, обрел вечную жизнь, а кто не повинуется Сыну, никогда не увидит жизни. Божий гнев на нем будет вечно».

0: Во время Второй мировой войны немецкий надзиратель в концентрационном лагере каждый день выводил пленных работать в поле. Однажды, как обычно, в конце дня надзиратель выстроил пленников и начал пересчитывать лопаты. Одной лопаты не хватало.
1: Кто украл лопату? Последний раз спрашиваю, кто украл лопату? Расстрелять всех.
0: Вдруг один из пленных сделал шаг вперед.
1: Я украл лопату.
0: Вернувшись в лагерь, надзиратель еще раз пересчитал лопаты. Оказалось, что все были на месте. Таким образом, человек, сделавший шаг вперед, отдал свою жизнь, чтобы спасти друзей. А знаешь ли ты о другом человеке? Он жил 2000 лет назад, и звали его Иисус. Однажды он тоже сделал шаг вперед и, истекая кровью, умер на кресте за тебя и меня. Найди Евангелие. Прочитай о нем.

0: Никто не может ничему научиться из Библии, пока не встретится с автором лицом к лицу. Эверт Т. Харрис, американский писатель.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Stretches to the sky.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Худяков?
1: Сегодня я хотел говорить об искушениях. Как победить нам искушение? Каждый из нас, мы подвергаемся искушению. Даже Иисус Христос подвергался искушениям, но Он их победил. И я хотел посмотреть, как Он победил те искушения, которые приходили в Его жизнь. Об этом записано в Евангелии от Матфея в 4 главе с 1 по 10 стих. И здесь я нашел для себя три принципа, которые помогут нам побеждать искушения в нашей жизни. Первое записано в 4 стихе. «Он же сказал ему в ответ». Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Для того, чтобы нам побеждать искушения, нам нужно жить Словом Божьим. Нам нужно читать его, им наполняться, о нем размышлять, им жить. Это поможет нам побеждать искушения. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Следующий принцип. Мы должны доверять Богу. Нам не нужно Его испытывать. Нам не нужно искушать Его. Нам нужно доверять Ему. Бог верный, и мы не должны в Нем сомневаться. 10 стих. Тогда Иисус говорит ему, «Пойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И следующий принцип. Если мы будем служить и будем Ему поклоняться, то мы будем побеждать те искушения, которые могут приходить в нашу жизнь.
2: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

Лиза Лукашина. Заря оделась в красный шелк, улыбку и печаль неся. Давно дождя оркестр умолк, и словно зеркало глаза. Мерцание — чудное мгновение, когда нет шороха вмешательств. Но ветер прекратит видение таких уютных обстоятельств. Пусть ласково меня разбудит по звуке лета чья-то скрипка, и сердце больше не забудет, как смех росы, твоя улыбка. Так чудно создал ты природу, в ней отражение твоей славы, и даже в дождь и непогоду воспеть хвалу я буду рада.

0: Время подумать.
1: Так как же нам отличить Божье «нет» от Божьего «подожди, еще не время»? Если честно, у меня нет универсального, четкого, внятного, конкретного ответа. Возможно, это всегда индивидуально. Возможно, отвечать на этот вопрос только вам и только в ваших взаимоотношениях с Богом. Я бывала в ситуациях жесткого самообмана, когда была уверена, что Бог требует от меня именно усилий, а на самом деле это просто была закрытая дверь. И мне казалось, что она вот-вот откроется, но нет, там были амбарные замки и сургутные печати. И да, это было больновато. Но я точно могу сказать, не кривя душой, что когда Бог говорит жесткое «нет», даже если сейчас очень больно, потом ты однозначно за это его поблагодаришь. Причем не с натянутой улыбкой, а от всего сердца. Ну а что касается Божьего «подожди, еще не время», наверное, ярчайшая иллюстрация – это Авраам, когда бездетному старику говорят, что потомков у него будет как звезд на небе. Согласитесь, та еще история. Бытие говорит вот как. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Ну а послание к римлянам добавляет. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Что такое вера и однокоренное доверие? Это когда ничего нельзя проверить, ничего нельзя потрогать. Вера – это когда, если идешь молиться о дожде, обязательно возьмешь с собой зонтик.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Возделывающий свою землю будет есть досыта, а гоняющийся за пустыми мечтами насытится нищетой.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Тебе известно, что сказал твой апостол? Тех, что некогда были просвещены, что попробовали от даров небесных, что стали причастниками Духа Святого, что вкусили блаженное Божье Слово и ощутили силы будущего века, но затем отпали, нельзя вновь обновить покаянием, если они вновь распинают в себе Сына Божьего и глумятся над Ним. Если земля в изобилии пьет нисходящий на нее дождь и приносит злаки тем, кто ее возделывает, то она получает благословение от Бога. Но если она рождает лишь тернии и колючки, она негодна и подлежит проклятию, и конец ее – огонь. Слишком много навоза израсходовано на то, чтобы удобрить это бесплодное дерево, которое просто пытается доказать тебе, что излишние заботы до добра не доводят. Сруби его, и не стоит более говорить о нем. Люди изранили твое сердце. Из него изливаются вода и кровь, и люди пили и исцелялись. Они омыли себя и очистились. Я же сделал нечто совсем иное. Я прицелился, чтобы нанести меткий удар в самое средоточие любви. Я убил любовь. Отдавая себе отчет в том, что я делаю, я попал в самую главную точку любви. Я повредил ее жизненно важный, ее самый ранимый нерв. Она ушла в небытие. Ее больше нет. Мертвое тело висит на кресте, а я сижу в стороне и размышляю о своем позоре. Я сын скверны. Я злоупотребил твоим крестом и твоими объятиями. Все израсходовано до последней капли. Все, и возвращение блудного сына, и овца, пропавшая в терновнике, и потерянная драхма, все растрачено навеки. Можно разыграть эту сцену заново, повторить 20 или 50 раз, но однажды она станет скучной и потеряет свою соль. И вновь внимаю я твоему апостолу. Если мы познали истину, но добровольно совершаем грех, то нет у нас более жертвы, принесенной за грехи. Нам остается лишь в страхе ожидать суда и ярости огня, что готов поглотить противящихся. Подумайте, если тот, кто при двух или трех свидетелях отрекся от закона Моисеева, без снисхождения наказывается смертью, то сколь более тяжкому наказанию подлежит тот, кто ногами попирает Сына Божия, кто не считает святыней кровь завета, который сам освящен, кто оскорбляет Духа благодати. Мы знаем его, сказавшего «Мне отмщение, и я воздам его», и далее «Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Существует сообщество святых, существует также сообщество грешных. И, возможно, это одно и то же сообщество. Длинная цепь, нескончаемая волна, что катится через дни и через века, этот кровавый поток вины, тернистая дорога, на которой люди соскальзывают вниз и вновь карабкаются вверх, единая жизнь. Жизнь в горячем грехе и в горячем раскаянии пронизывает всех этих людей. И где-то в глубинах этого темного потока из праведного и грешного страдания пульсируют капли и твоей крови, Господи, и ты спасешь их. Я изгнан из этого сообщества грешных. Застывший и окоченевший, прикованный к неподвижной глыбе, я скорчился в стороне от них, и грех мой несопоставим ни с чем. Если другие поддаются слабости, ангел Божий плачет у них в сердце. В моем сердце нет этого ангела. Если другие падают, некий тайный сосуд разбивается внутри их, и горькая тоска изливается из него, как будто бы ее льют на жертвенник. Но во мне нет ничего, что могло бы разбиться. Все окаменело и неумолимо запечатано. Если другие грешат, они

Христа. Другие еще не потеряны для воспитания Господня. Благо, что ты унизил меня, и так я познал оправдания твои. Для меня это уже пройденная школа, и в моей вине уже не найти положительных сторон. Моя вина совершенна, самодостаточна и с любой стороны неоспорима. Этакая сфера из огня и металла. Оставь меня одного, и твоя мать пусть тоже не прикасается ко мне. Вам с ней нечего на меня смотреть, не расточайте на меня вашего сострадания. Ему здесь не место. Пусть со мной случится то, что должно случиться. Тому, кто висит справа от тебя, ты пообещал рай. Я желаю ему этого от всего сердца. Он это заслужил. Он не ведал, что творил. Будьте счастливы вместе в ваших вечных садах, но не мучайся ради меня. Я — это тот, что слева. И более не мучай меня своими муками. Постарайся забыть обо мне».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

takes me by surprise.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Через 6 дней Иисус берет Петра, Иакова и его брата Иоанна и ведет их одних на высокую гору. Вдруг его облик изменился у них на глазах. Лицо его засияло, как солнце, а одежда стала ослепительно белой. И вот явились перед ними Моисей и Илия и стали разговаривать с ним. Петр сказал Иисусу: «Господь, как хорошо нам здесь! Давай я сделаю здесь 3 шалаша, один тебе, один Моисею и один Илие». Когда он говорил, вдруг явилось сияющее облако и накрыло их своей тенью. И раздался из облака голос: «Это мой любимый сын, моя отрада. Его слушайте». Услышав голос, ученики пали ничком, потому что сильно испугались. Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Вставайте, не бойтесь». Подняв глаза, они уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда они спускались с горы, Иисус повелел им: «Никому не говорите о том, что вы видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Нас учат, что недовольство является движущей силой прогресса. На первый взгляд все обстоит именно так. Недоволен своим телом – иди и займись спортом. Недоволен своим доходом – приобретай более дорогостоящие навыки. Но что если заглянуть немного дальше? К чему ведет непрерывная погоня за решением вопроса неудовлетворенности? Разве есть предел совершенства? Разве может человек остановиться и сказать: «Ну, теперь, пожалуй, хватит»? Когда недовольство возводят на трон, ничего хорошего не получится. Вся жизнь может превратиться в сплошную сказку о золотой рыбке, где мы будем той самой ворчливой старухой, а в итоге придем к тому же разочарованию, что и экклезиаст из Библии. Пустота и погоня за ветром. Как это ни парадоксально звучит, но нужно научиться быть довольным и благодарным за то, что у тебя уже есть, прежде чем расти дальше. В ином случае нас ждет постоянная погоня и постоянное разочарование.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: победить, истребить этот грех первородный крестом. Ты висишь пригвожденный и чувствуешь боль.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Макс Лукада. Это хуже, чем быть отвергнутым. Отвержение просто ранит вас, а предательство сыплет соль на открытую рану. Это хуже одиночества. Будучи одиноким, вы просто стоите один на холоде. Предательство же захлопывает перед вашим носом дверь. Это хуже насмешки. Насмешка вонзает в ваше тело нож. Предательство же поворачивает его внутри. Это хуже оскорбления. Оскорбление уязвляет ваше самолюбие. Предательство же разбивает ваше сердце.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

«Хлеб наш насущный». Какой он спаситель? Группа христиан молилась об исцелении трех женщин, больных раком. Они знали, что Бог может это сделать, поэтому обращались к Нему в молитве каждый день. Они были свидетелями Его дел в прошлом и верили, что Он может творить чудеса. Были дни, когда казалось, что исцеление свершилось, и они радовались. Но все трое к осени умерли. Некоторые сказали, что это окончательное исцеление. И в каком-то смысле так и было. Но все равно утрата тяжело их ранила. Они хотели, чтобы исцеление было другим, чтобы они остались на земле. Но по неизвестным им причинам чудо не произошло. Некоторые люди ходили за Иисусом из-за чудес, которые Он совершал, а также чтобы Он восполнял их нужды. Некоторые просто считали Его сыном плотника, а другие хотели, чтобы Он стал политическим лидером. Еще в Нем видели великого учителя. Но Господь был не таким, поэтому многие в Нем разочаровались и ушли. Иисус и сегодня не всегда соответствует нашим ожиданиям, но при этом Он намного удивительнее, чем мы можем представить. Он дает вечную жизнь, Он добр и мудр, и Он любит, прощает, хранит и утешает нас. Будем искать покой в Нем и продолжать верно следовать за Ним. Благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты Спаситель, в котором мы нуждаемся. Облеки нас в Твою любовь и дай покой и уверенность в Тебе.

0: выдержка из письма Иакова.
1: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша Кутепов, пастор церкви Часовой на Голгофе 3.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я верю в Христа, во-первых, потому что люблю его. Это как моя ответная любовь, как благодарность ему.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Во всем, то есть начиная в каких-то бытовых вещах и более таких глобальных, и в семье, и в бейсбольном служении, и в церкви. То есть я не могу представить такого, что что-то я делаю без Бога. Если что-то делаю без Бога, то Господь мне бьет в колокол.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Любимый отрывок – это «Я ни на что не взираю, не дрожу своей жизнью, лишь бы совершить свое поприще».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Полная свобода. И когда приходится говорить в церкви об ограничениях, они есть ограничения, как родители делают ограничения своим детям, то я представляю это ограничение как перила, которое просто помогает мне по лестнице идти вперед, вверх.
3: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

тьмой окутаны сердца, и греха полна земля. Суета людей всех увлекла. Вместо Божьей истины стал обман преобладать.

надежды никакой, а свобода стала лишь мечтой. Чтоб спасти мир от грехов, недостойных никого, ведь принять смерть может только

0: Всем привет, друзья! Вот почему так. Или чрезмерная самоуверенность и самолюбование, или нездоровое самобичевание. Давайте искать золотую середину. Например, вместо «О, я все делаю медленно, так я ничего не успею», просто попробуйте сказать «Не все идеально, но я стараюсь, и позади уже большой путь». Чувствуете разницу?
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. В этом весь закон и пророки».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

больше всего, больше жизни, Господь, больше дыхания.

0: Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне. Но не каждый хочет быть на стороне правды. Ричард Уэтли, английский ученый и богослов.
1: Свободное радио.
2: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

Воронкова Ольга. В дыхании теплого ветра, Господь, в прекрасном закате вечерней зари, в глазах материнских Его любовь, когда она держит дитя на груди, Его любовь в синеве небес и в зелени трав, в аромате цветов, в вершинах, что устремляются ввысь, сверкая на солнце шапками льдов. Его любовь в радуге, что над рекой, раскрасила цветом небо вокруг, в красивой снежинке, холодной зимой, в улыбке, что подарил тебе друг. Везде ты увидишь Творца любовь. Он держит в теплых ладонях весь мир. Он любящий, добрый, он щедрый Господь. Такого, как Он, нигде не найти.

0: Господи, прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим.
1: Но ведь ты все еще не простила своего...
0: Господи, измени наконец моего мужа, с ним просто невыносимо жить.
1: Почему ты смотришь на сучок в глазе брата своего?
0: И помоги мне, Господи, быть светом этому миру.
1: Никто, зажегший свечу, не ставит ее под...
0: И во всем исполнять твою волю.
1: Воля моя в том, чтобы ты...
0: Слава тебе, Господи!
1: Не всякий, называющий меня...
0: Аминь!
2: А для вас молитва — это разговор с Богом или просто привычка?

0: А Павла христианам в Коринфе.
1: Если есть материальное, есть и духовное. В Писании так и сказано. Стал первый человек Адам живым существом, а последний Адам стал животворящим духом. Не духовное предшествует материальному, а сначала материальное и лишь потом духовное. Первый человек земной из праха земного, а второй человек с небес. Каков земной, таковы и земные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы несли на себе образ земного, так будем носить и образ небесного. Поэтому говорю вам, братья, у земного человека из плоти и крови нет наследия в царстве Бога, и смертное не сопричастно бессмертному.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симмонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода «ЗАЗ». Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
3: След в истории.

0: время настало.
1: Сколько бы мы ни говорили о пустоте жизни, иногда достаточно лишь одного цветка, чтобы нас разубедить. Анатоль Франс, французский писатель, критик.
2: Свободное радио.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог не присутствует явно в нашем мире? Как было бы здорово, если бы Бог был виден нам? Тогда бы никто не осмелился совершить зло, обмануть, украсть, изменить. Не было бы тревог, испытаний, сомнений. Все было бы однозначно и понятно. Но были бы мы тогда свободны? Любили бы Бога-надзирателя? Вряд ли. Мы были бы вынуждены слушаться Его и только. Это парадоксально, но, возможно, тогда не было бы никакого спасения. Ведь спасение – это движение Бога и человека навстречу друг другу. Но Бог уважает нашу свободу и не хочет, чтобы мы исполняли Его волю из-под палки. Он ждет, что мы сами обратимся к Нему. И все же Бог среди нас. Он пришел к нам во Христе, и Он будет проявляться в этом мире настолько, насколько мы сами впустим Его в нашу жизнь.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец всегда милосердный к нам, и Бог, который вселяет в нас мужество и поддерживает нас. Он нам опора в любой из наших бед, чтобы и мы, благодаря тому, что нас поддерживает Бог, сами, в свою очередь, были опорой для тех, кто в беде. Ведь насколько безмерны страдания ради Христа в эти последние времена, настолько же безмерна и поддержка, которую мы получаем благодаря Христу».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог надежды. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих. Социологи, пытаясь найти связь между надеждой и выживанием, представили интересный эксперимент с норвежскими крысами. Одна группа крыс была помещена в сосуд с водой, в котором они плавали. Эти крысы жили в среднем 17 минут перед тем, как утонуть. Те, которые были во второй группе, были вынуты из сосуда прямо перед тем, как утонуть.

0: Несколько дней спустя их опустили обратно в воду. На этот раз крысы жили в течение 36 часов. Разница между 17 минутами и 36 часами — это надежда. Когда мы проходим через темные или страшные моменты нашей жизни, наша надежда на будущее поддерживает нас. Мы обретаем силы от осознания, что мы не будем здесь вечно, что Иисус вернется вскоре, чтобы освободить нас от этого злого мира. Хотя это трудно быть терпеливым, мы терпеливо ожидаем радости увидеть Его лицом к лицу и благословения править с Ним, когда Он установит свое славное царство на земле. Иисус был послан на миссию Своим Отцом. Он пришел, чтобы принести нам покой, мир и надежду. Благодаря тому, что Он пошел на крест и взял наши грехи на Себя, Он сделал возможным примирение с Богом. Он ходил во плоти, и Он понимает наше состояние и утешает нас через это. Тем, что Он обеспечил наше будущее в вечности, Он дает нам надежду на небеса. Спасибо, Отец, за тот мир, который больше человеческого понимания, которым держатся наши сердца и наши жизни. Помоги нам понять, как это замечательно, что Ты так возлюбил нас, что отдал Своего Сына, чтобы дать нам надежду, покой и мир. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Гусиные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: На днях получил сообщение в зеленом мессенджере, а в нем два вопроса. Как твои дела? И еще один. Когда я был молодым, у меня были силы, в таких случаях я обычно начинал рассказывать о делах. Как вы поняли, рассказывать я люблю с подробностями и периодическими отвлечениями от главной линии сюжета. Кстати, сюжет – это совокупность действий и событий, в которых раскрывается основное содержание художественного произведения. Заскучали? Я и сам чуть-чуть вздремнул. Так вот, в какой-то момент я понял, что значит эти напряженные уголки губ, гипнотизирующий взгляд и сжимающиеся в кулаки руки. И перестал отвечать на вопрос «как дела», если его задали вместе с каким-нибудь другим. Рассудил я так. Если это действительно важно собеседнику, спросит еще раз. А если нет, то что его мучить-то? В конце концов, я живу в обществе вежливых людей и в самом занятом городе мира. Тут ведь все всегда спешат, даже когда некуда и незачем. Что уж, я и сам порой закатываю глаза, когда какой-нибудь тихоход замешкался с кошельком на кассе. В этот раз я тоже подробно ответил на второй вопрос. А про дела мой собеседник так и не переспросил.

Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: стих дня.
1: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Псалом 31, 8 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы прочитаем слова, которые записаны в 32-м псалме, 8-м стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой». Эти слова псалмопевец Давид поместил в свой псалом. И это выражение является обещанием Бога к своему народу. Мы с вами знаем, что Божье слово актуально во все времена. Божьи обетования касаются каждого, кто сегодня является частью его народа. И те слова, которые мы с вами прочитали сегодня, также являются Божьим обещанием для каждого из нас. Если внимательно смотреть на этот стих, то мы видим в нем 4 обетования. И в первом из них Бог говорит: «Вразумлю тебя». Слово «вразумлю» в оригинале имеет много значений, но некоторые из них звучат так – «понимать», «разуметь». В нашей жизни мы встречаемся с разного рода ситуациями, в которых нам необходимо принимать решения. И иногда у нас нет какого-то понимания, что нам делать и как поступать. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то у нас есть Божье обещание, в котором Бог обращается к нам и говорит: «Я дам тебе понимание и разумение». И знаете, друзья, я уверен, что когда мы действительно имеем отношения с нашим Богом и доверяем Ему свою жизнь, то Он дает нам понимание и разумение, которое нам необходимо в принятии решений. Второе обетование звучит так: «Наставлю на путь». Опять же, в нашей жизни мы сталкиваемся с разного рода перекрестками, в которых нам необходимо выбрать правильный путь. Например, куда пойти работать или куда отправить учиться своего ребенка, в каком служении я могу быть более эффективным или переезжать мне в другой город или нет. Мы сталкиваемся с разного рода выбором своего жизненного пути. Но когда мы читаем сегодняшний стих, то мы видим, как Бог обращается к нам и говорит: «Я наставлю тебя на путь». То есть, если мы будем прислушиваться к Божьему голосу, то Он дает нам свое обещание, что обязательно покажет нам направление, по которому нам необходимо идти. Третье обещание Бога звучит так: «Буду руководить». Опять же, слово «руководить» в оригинале имеет значение «советоваться» или «давать совет». То есть Бог обещает нам в своем слове, что всегда подскажет нам, как поступать, даст свой совет, как принять решение, которое будет правильным в его глазах и благословением для нас. В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И знаете, друзья, я уверен, что Бог, в которого мы с вами верим, будет руководить нами. Он будет давать нам свои советы, чтобы мы могли войти в то доброе будущее, которое Он приготовил нам. И последнее обетование, которое мы видим в этом стихе: «Око мое над тобой». В новом русском переводе эти слова переведены как «не выпущу тебя из виду». То есть, смотрите, мы никогда не будем потеряны, мы никогда не будем оставлены, мы никогда не будем брошены. Мы всегда в поле зрения нашего Бога. Он, как наш добрый пастырь, как любящий отец, наблюдает за нами, чтобы в тот момент, когда нам будет тяжело, взять нас на свои любящие руки и вести. Знаете, я восхищаюсь нашим Богом, который в одном стихе дает нам столько обещаний. И я уверен, что мы можем доверять Ему в каждом дне нашей жизни, потому что все Его обещания реальны. И Он, как Бог, всегда отвечает за свои слова. Друзья, доверяйте Богу, уповайте на Него, стойте на Его слове. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Ижевск, Александр Волков.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не убивай». Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне гиены.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

привет, это Катя. И сегодня я расскажу вам о главных археологических находках, которые были сделаны в последнее время. Уже несколько десятилетий ведутся раскопки в районе, который сейчас называется Кесария Приморская. Здесь царь Ирод построил полностью рукотворный порт прямо в открытом море. Его проект был реализован с

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Чему можно доверять? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Вероятно, у всех нас бывали такие моменты, когда мы думали, доверять кому-то или нет. Поэтому мы предпочитаем формировать собственное суждение на основе явных фактов. Многие склонны к преувеличению, к тому, чтобы представлять что-то в более выгодном свете, а потому понятна и наша осторожность. Мы можем судить о том или ином человеке лишь по внешнему виду. Оценить искренность его заявлений и намерений, их реалистичность, нам может помочь опыт. Так, если человек ранее уже доказал, что заслуживает доверия, то обычно мы ему верим. Приведенный в начале стих из Библии касается невидимого, а невидимого мира. Тем не менее, он говорит об уверенности. Представьте такую ситуацию. Тонет человек, ему бросают спасательный круг. Если он ухватится за него, то тогда и только тогда он почувствует, как его тянут на берег. Разве он не станет доверять тем, кто это делает? Многое становится понятным только тогда, когда мы этим заняты. Всякий, кто примет слово Бога, убедится в его истинности.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Лиза Лукашина. Я узнаю тебя, слышишь? Даже если не здесь мы. Ты сапфиром аллей дышишь, похищая морей сны. Я услышу печаль время, что осталось, пронзая май. Прорастет из снегов семя и цветущий мой рай. Я узнаю тебя, слышишь? Прокричу в пустоту. Ты сапфиром аллей дышишь, а я раем дышу.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Любящий развлечения обеднеет, любящий вино и дорогие мази не разбогатеет.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Всем и каждому здравствуйте! Меня зовут Наташа Романцова. Скажите, а вы сегодняшний день начали с кофе или с надежды? С надежды на успех, на удачу, на хороший день, на счастливые мгновения, на теплоту, на улыбки близких. Надежды на то, что все будет хорошо. Да пусть так и будет, потому что иначе у всех у нас уже было, согласитесь.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Был некогда богач, одевался по-царски, и жизнь у него была сплошной праздник. И был нищий, весь покрытый язвами, его звали Лазарь. Он лежал у ворот богача в надежде, что ему достанутся куски, брошенные под стол. Прибегали собаки и лизали его язвы. И вот умер нищий, и ангелы отнесли его на небо, на почетное место рядом с Авраамом. Умер и богач, похоронили его. И в аду, в страшных мучениях подняв глаза, он увидел вдали Авраама и рядом с ним Лазаря. Богач закричал: «Авраам, отец, сжалься надо мной, пошли ко мне Лазаря, пусть омочит в воде кончик пальца и освежит мне язык. Какие муки терплю я в этом огне!» Но Авраам ответил: «Вспомни, сынок, ты уже получил при жизни все хорошее, а Лазарь — все плохое. Теперь он здесь утешился, а ты страдаешь. А кроме того, между вами и нами пролегает великая бездна. Даже если кто захочет перейти отсюда к вам, не сможет. И оттуда к нам никому не перейти». Богач сказал: «Прошу тебя, отец, пошли его в дом моего отца. Ведь у меня пятеро братьев. Пусть он предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место». Авраам ответил: «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». «Нет, отец мой Авраам», — сказал богач. «Вот если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются». Но Авраам сказал ему: «Если они Моисея и пророков не слушают, никто их не убедит, даже воскресший из мертвых».

0: Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. А знаете ли вы, что дорога под названием «Потом» ведет в страну под названием «Никуда», а «Великая не могу» живет на улице «Не хочу». Я могу продолжать сыпать остротами, но лучше скажу прямо. Не откладывайте на завтра то, что и сегодня, по большому счету, можно и не делать.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Старший пресвитер по Самарской Ульяновской области Драчев Яков Васильевич.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Во-первых, я в христианской семье был воспитан. Я даже скажу, что я в третьем поколении баптист. Но мы знаем, что рождение в христианской семье не делает христианином. Поэтому одно дело воспитание, другое дело осознанный выбор. То есть, став подростком, я размышлял о жизни. Я размышлял о том, почему мой отец посвящен Господу. Он как служитель посвящал себя на 100%. Я испытывал в детском возрасте давление со стороны учителей. Вот все это заставляло осмысливать свою жизнь, отношение ко Христу. И вот в определенный момент я сделал выбор в пользу Христа.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, я, наверное, думаю, что во всех отношениях Христос приносит пользу, потому что практически мы, как христиане, ничего не делаем из Него. Это отношение к работе, это отношение к финансам, это отношение к семье, к детям. То есть практически во всех сферах жизни Христос оказывает влияние.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь нужно посещать, потому что это семья, это отношения, это рост духовный, это взаимопомощь, это поклонение Богу.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, он, наверное, у всех. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную».
3: Свободная FM. Радость есть всегда.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Клайв Льюис. Как я уже говорил, дружба рождается, когда один человек сказал другому: «И ты тоже?» А я думал, я один. Но общая для них точка зрения не обязана быть доброй. Они могут основать искусство, философию, веру, могут изобрести пытку или человеческие жертвоприношения. Почти все мы подростками испытали двузначность таких минут. Как радовались мы, встретив мальчика, который любил того же самого поэта. Туманные чувства обретали ясность, и мы гордились тем, чего прежде стыдились. Радовались мы и тому, кто страдал нашим тайным пороком. Здесь тоже возникали и ясность, и гордость. Даже сейчас все мы знаем, как приятно разделить с кем-нибудь ненависть или злобу. Когда ты один в чужой среде, ты стыдишься, а порой сомневаешься. Но стоит тебе найти друга, и в полчаса, нет, в 10 минут взгляды твои станут незыблемыми. Тысячи противников не смогут тебя сбить. Все мы хотим, чтобы нас судили равные нам. Они и только они понимают нас и применяют верные мерки. Их хвалу мы ценим, хулы боимся. Крохотные общины первых христиан выжили, потому что были глухи голосу мира сего. Но преступники, маньяки, педофилы выживают по той же самой причине. Они не слышат внешних этих лицемеров, черни, мещан, ханжей и тому подобное. Вот почему начальство не любит дружбы. Каждая дружба – предательство, даже бунт. Бунт мудрецов против пошлости или бунт пошляков против мудрости. Бунт художников против уродства или бунт шарлатанов против здорового вкуса. Бунт хороших людей против плохой среды или бунт плохих против хорошей. В любом из случаев дружба создает государство в государстве, потенциальный оплот сопротивления. Друзьями труднее управлять, труднее склонить их к добру или ко злу. Если власти распропагандируют нас или просто лишат нас частной жизни и свободного времени и создадут мир, где все соратники, а друзей нет, мы предотвратим немало опасностей и потеряем самую сильную защиту от полного рабства. И все же опасности эти реальны. Дружба – школа добродетели и школа порока. Хорошего человека она сделает лучше, плохого – хуже.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода «ЗАЗ». Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
2: След